0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «For the Good Times» была написана и впервые исполнена в 1970 году известным американским кантри-музыкантом Крисом Кристоферсоном. Позже свои версии этого трека записывали многие известные артисты: Дин Мартин, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Эл Грин и Перри Комо, в чьем исполнении песня «For the Good Times» в 1973 году попала в десятку национального чарта Великобритании. Перри Комо, «For the Good Times».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: На создание песни «The Girl from Ipanema» бразильского композитора Антонио Жабима вдохновила красивая девушка, каждый день проходившая мимо бара «Велосо», в котором Жабим любил коротать время. Когда в 1966 году Фрэнку Синатре пришла в голову идея записать что-нибудь вместе с Антонио, первым местом, куда он позвонил, чтобы найти бразильца, было как раз это самое кафе «Велосо». Что самое интересное, композитор действительно в тот момент находился в баре.
0: Фрэнк Синатра.
2: The Girl from Ipanema.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рой Орбисон. Композиция «Only the Lonely» была написана Роем Орбисоном в 1960 году. Изначально автор не планировал сам исполнять эту песню. Рой хотел предложить ее Элвису Пресли или дуэту Эверли Бразерс. Братья же убедили музыканта, что петь «Only the Lonely» должен он сам и никто другой. Композиция «Only the Lonely», написанная Роем Орбисоном в 1960 году, стала первым всемирно известным хитом музыканта. В Великобритании, например, песня возглавила национальный чарт синглов и держалась в хит-параде 24 недели. А уже после смерти Орбисона в 2004 году «Only the Lonely» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон. «Only the Lonely».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: До того, как появился проект «Санта Эсмеральда», его будущий фронтмен и вокалист Лерой Гомес, американец по происхождению, подрабатывал в Европе сессионным музыкантом. Одним из исполнителей, пригласивших его для записи партии саксофона, стал сам Элтон Джон. В парижской студии талантливого молодого человека заметили продюсеры и авторы песен Николас Скорски и Жан-Мануэль Дескарно и предложили Лерою Гомесу создать собственный проект, который был назван «Санта Эсмеральда».
0: «Санта Эсмеральда. You're my everything».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Queen. Композиция «Love of My Life» была записана группой Queen в 1975 году для альбома «A Night at the Opera». Фредди Меркьюри посвятил ее девушке по имени Мэри Остин, с которой он встречался в начале 70-х. А уже после смерти фронтмена Queen, Брайан Мэй, исполняя балладу «Love of My Life» на концертах, посвящал ее самому Фредди Меркьюри.
3: Queen. «Love of My Life».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мари Лафоре. Композиция «Манчестер и Ливерпуль» была записана французской певицей и актрисой Мари Лафоре в 1967 году. Мелодия этой песни, сочиненная годом раньше Андре Попом, очень хорошо знакома жителям бывшего Советского Союза, так как она ежедневно звучала фоном прогноза погоды информационной программы «Время». Мари Лафоре. «Манчестер и Ливерпуль».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 1957 году было закрыто телешоу Нэта Кинга Коула «The Nat King Cole Show», так как спонсоры отказались поддерживать программу с афроамериканской звездой. Коул прокомментировал это так. «Мэдисон Авеню боится темноты».
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Нэт Кинг Коул. Перфидия.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Песня «Le feuille morte», «Опавшие листья», родилась, когда французский поэт Жак Привер услышал мелодию, сочиненную Жозефом Касма, и решил написать для нее слова. В 1945 году режиссер фильма «Врата ночи» Марсель Карне включил эту композицию в свою картину. В кино «Le feuille morte» исполнил Ив Монтан, а после знакомства с Жаком Привером внес песню в свой концертный репертуар.
0: Ив Монтан, «Le feuille morte».
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Soldier of Fortune.
2: Композиция Soldier of Fortune была написана гитаристом группы Deep Purple Ричи Блэкмором и вокалистом Дэвидом Ковердейлом. Блэкмор называет Soldier of Fortune своей самой любимой мелодией, особенно подчеркивая наличие в ней интересных средневековых аккордов. К удивлению гитариста, песня пришлась не по душе всем остальным участникам коллектива, но, тем не менее, она вошла в альбом Deep Purple 1974 года «Storm Bring Us». А сам Ричи после ухода из группы продолжил с удовольствием исполнять «Soldier of Fortune» уже в составе «Blackmore's Night». Deep Purple. «Soldier of Fortune».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнки Валли. Первый исполнитель композиции «Can't Take My Eyes Off You» Фрэнки Валли долгое время скрывал свой настоящий возраст. Музыкант делал это для того, чтобы привлечь публику разных возрастных категорий. Валли это удалось. Песня «Can't Take My Eyes Off You» знакома нескольким поколениям. Правда, вряд ли из-за того, что артист пытался казаться моложе, чем он есть на самом деле.
0: Фрэнки Валли «Can't Take My Eyes Off You»

0: специальный поток «Радио Монте-Карло».
1: «Золотая коллекция» «Радио Монте-Карло».
0: «Queen».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: У композиции «Love Me Tender» достаточно долгая и интересная судьба. Мелодия песни взята из народной американской баллады, дата появления которой не установлена. В 1861 году на музыку были положены слова, и песня стала называться «Аура Ли» по имени ее главной героини. Пресли узнал о треке в 1956 году и решил включить ее в свой дебютный фильм. Тогда «Аура Ли» отредактировали, сократили и переименовали в «Love Me Tender».
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс. Тема любви из картины «Крестный отец» была написана в 1972 году знаменитым итальянским кинокомпозитором Нино Ротта. Позже на мелодию были положены слова, и песня получила название «Speak Softly Love». Со своим саундтреком для «Крестного отца» Нино Ротта был номинирован на премию «Оскар». Правда, комиссия исключила его из списка претендентов, так как было установлено, что большинство композиций являлись переделанными работами, сочиненными им для картины Феллини «Фортунелла» 1958 года. Энди Уильямс. «Speak Softly, Love».

0: Gold Collection.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Демис Руссос.
2: Одним из самых успешных периодов в творческой жизни Демиса Руссоса стал 1975 год. Тогда сразу три пластинки музыканта побывали на вершине чарта лучших альбомов Англии. Лидерами британского хит-парада стала и его новая работа «Souvenirs», и более ранние пластинки «Маэстро» — «My Only Fascination» 74 года и «Forever Endeavor» 73-го.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
0: Демис Руссос «Forever Endeavor».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: По словам Фрэнка Синатры, сам он ненавидел песню «Strangers in the Night» и считал ее худшей из когда-либо исполненных им композиций. Тем не менее, это не помешало Синатре сделать «Strangers in the Night» титульным треком своей суперуспешной пластинки 66-го года.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Николь Квази и Фрэнсис Лэй. «Un homme est une femme».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. В 1974 году, не имея в запасе новых сильных треков, во время летнего турне Джо исполняет хиты прошлых лет. Ностальгическая атмосфера на концертах все больше и больше удручает исполнителя. Осенью, несмотря на переезд в новый дом в Фишероль, всеми любимый красавец-артист начинает хандрить. Но нет худа без добра. Никогда не знаешь, в какой момент тебя посетит муза. Пропитавшись состоянием глубокой меланхолии, Дассен дарит жизнь новой песне, которая станет титульным треком успешного альбома «Si tu t'appelles Mélancolie». Джо Дассен. «Si tu t'appelles Mélancolie».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри.
1: Американский гитарист, исполнитель и автор песен Чак Берри, помимо музыки, активно занимается бизнесом. Мистер Берри владеет несколькими ресторанчиками в Сент-Луисе. Правда, однажды его дело чуть не прикрыли после того, как на музыканта поступили жалобы от нескольких официанток, утверждавших, что Чак установил скрытые камеры в дамских комнатах.
0: Чак Берри.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Brotherhood of Man. Песня «Save Your Kisses for Me» британской группы Brotherhood of Man принесла команде и, собственно, всей стране победу на Евровидении в 76 году. Композиция до сих пор входит в сотню самых продаваемых синглов в Великобритании. Brotherhood of Man. «Save Your Kisses for Me».

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Carpenters.
2: Половинка дуэта The Carpenters, Карен Карпентер, собирала диснеевские игрушки и сувениры. Карен о своем детстве. Пока Ричард в подвале слушал музыку, я резвилась на улице и играла в бейсбол, футбол и войнушку. Да, я была очень активным ребенком. Такой у меня характер. В 1972-м Карен Карпентер выпала честь выступать в Белом доме перед Ричардом Никсоном.
1: Carpenters.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold
1: Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Клифф Ричард.
3: Композиция «Somewhere Over the Rainbow» или просто «Over the Rainbow» была написана специально для мюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз», где ее исполняет Джуди Гарленд. Трек тогда получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». «Over the Rainbow» много раз перепевалась разными артистами, но версия Клиффа Ричарда считается одной из самых известных.
4: Клифф Ричард. «Somewhere over the rainbow».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Саймон и Гарфанкел.
1: Композиция «Миссис Робинсон» изначально должна была носить имя «Миссис Рузвельт», но Майк Николс, режиссер картины «Выпускник», для которой Пол Саймон написал эту песню, посоветовал сменить название на имя главной героини.

What's that? What time?

0: «Встретимся в полночь» была написана группой «Смоки» в 1976 году. По словам одного из основателей команды, басиста Терри Атли, в детстве он мечтал стать звездой исключительно для того, чтобы можно было ложиться спать после полуночи. Правда, как признался музыкант, став знаменитым, он мечтал уже об обратном, как можно раньше оказаться в своей постели.
1: «Смоки» – «I'll meet you at midnight».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Перри Кома.
2: Одна из самых известных песен Перри Кома «It's Impossible» послужила основой для песенки гангстеров «Мы бандито гангстерито» из советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Однако в титрах этот факт не упомянут.
1: Перри Кома «It's Impossible»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Эдит Пиаф. В период Второй мировой войны французской певице Эдит Пиаф удалось спасти десятки жизней. Исполнительница имела разрешение немецких властей на выступление в лагерях для военнопленных. Там она фотографировалась с заключенными якобы на память. Вернувшись в Париж, Пиаф увеличивала фотографии, вырезала изображения каждого лица, а затем наклеивала их в поддельные паспорта. После этого Пиаф отправлялась в лагерь с повторным визитом и тайно передавала документы заключенным, многим из которых благодаря ей в результате удалось сбежать. Одна из самых известных композиций Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien», что можно перевести как «Нет, я ни о чем не жалею», также имеет свою военную историю. Она была написана в период военного конфликта в Алжире, в который была вовлечена Франция. Первый иностранный парашютный взвод тогда использовал трек в качестве своего гимна. Когда солдат арестовывали, они покидали казармы, напевая именно эту песню. С тех пор композиция «Non, je ne regrette rien» стала частью наследия иностранного легиона и исполняется на торжественных парадах. Эдит Пиаф. «Non, je ne regrette rien».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Анри Сальвадор. Известный французский исполнитель Анри Сальвадор был настоящим футбольным фанатом. Болел Анри за Пари Сен-Жермен и поддерживал любимый клуб не только словом, но и делом. Команда испытывала финансовые трудности, и на тот момент президент ПСЖ Даниэл Хетчер призвал поклонников купить пожизненные абонементы на домашние матчи за 10 тысяч франков. Анри Сальвадор купил 4 таких абонемента.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Анри Сальвадор. Шамбраве квю.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Earth, Wind and Fire.
2: Группа Earth, Wind and Fire была названа в честь трех элементов – земля, воздух и огонь, относящихся к знаку зодиака фронтмена группы. Знак Морриса Уайта – стрелец.
1: Earth, Wind and Fire.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. «I Concentrate on You».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Brothers Four. Композиция Greenfields стала вторым и самым успешным синглом американской фолк-группы The Brothers Four. Существует эта команда уже более 50 лет. Причем самое первое выступление коллектива, с которого началась музыкальная история The Brothers Four, состоялось по чистой случайности. Друзья музыкантов решили пошутить и позвонили им от имени директора одного из местных баров, предлагая в этом самом баре выступить. Когда команда приехала на площадку, им очень удивились, но тем не менее разрешили выйти на сцену. Посетителям концерт понравился, и The Brothers Four предложили выступать в этом баре на регулярной основе.
2: Brothers Four, Greenfields.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters.
2: Композиция «Sixteen Tones» появилась в 1947 году. Ее автором и первым исполнителем официально считается Мерл Трэвис. Песня стала настоящим гимном шахтеров, повествующим об их нелегкой судьбе. Причем Мерл посвятил ее конкретному человеку, своему отцу, работавшему в угледобывающей отрасли. Певец цитировал Трэвиса-старшего, постоянно сетовавшего на то, что с каждым днем он все глубже и глубже погружается в долги. Ведь в то время шахтеры не получали наличных денег за свою работу, а довольствовались кредитом в магазине компании.
0: The Platters, Sixteen Tones.
3: Some people say a man is made of...

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. Через полгода после выхода альбома «Le Costume Blanc» звукозаписывающая компания Джо Дассена объявила, что певец за свою карьеру продал уже 20 миллионов дисков, что по тем временам было результатом, мягко сказать, впечатляющим. Джо Дассен.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барри Уайт. Композиция «Never Never Gonna Give You Up», записанная Барри Уайтом в 1973 году, стала одним из первых и самых известных хитов исполнителя. Критики тогда не пророчили Барри Уайту долгую успешную карьеру и ошиблись. До сих пор миллионы людей во всем мире считают его настоящим королем соул-музыки. Барри Уайт. Never

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Композиция «Mami Blue» была написана в 1970 году известным французским автором песен Юбером Жиро. По легенде, балладу, ставшую в будущем мировым хитом, исполненным на нескольких языках, Юбер сочинил в автомобильной пробке, попросту потому, что не знал, чем еще себя занять. Демо своей новой работы он разослал нескольким знакомым продюсерам в разные страны мира. Любопытно, что первая версия «Mami Blue» была записана на итальянском языке, а не на родном для Жиро французском. Ее исполнительницей является популярная итальянская певица Ивана Спаня. Однако одной из самых известных сегодня считается версия «Mami Blue» Кулио Иглесиаса, записанная легендарным испанцем в 1994 году для альбома «Crazy». Кулио Иглесиас. «Mami Blue».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 44 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Энди Уильямс. Мелодия «Where do I begin? Love Story» была написана французским композитором Франсисом Ле в 1970 году. Тогда эта работа стала темой кинофильму «История любви». Трек стал настолько популярен, что на музыку решено было положить слова. Многие артисты записывали свои варианты «Where do I begin?», но самой известной стала версия Энди Уильямса, в чем исполнении композиция заняла первую строчку американского хит-парада и 4 недели была главной песней США.
1: Энди Уильямс. Where do I begin? Love story.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Rolling Stones. Песня «Энджи» была записана группой Rolling Stones для альбома 1973 года «God's Head Soup». Долгое время ходила легенда, что Джаггер посвятил этот трек жене Дэвида Боуи, Анджеле. Но в одном из интервью Мик Джаггер этот миф развеял, сказав, что имя для песни придумал Кит Ричардс. А учитывая, что у Ричарда как раз тогда родилась дочка Анджела, нетрудно догадаться, в честь кого была названа композиция.
0: Rolling Stones. Энджи.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Pink Floyd.
1: Композиция «Another Brick in the Wall», носившая рабочее название «Education», была написана басистом Pink Floyd Роджером Уотерсом в 1979 году для альбома «The Wall». Припев трека, знакомый в наши дни всем и каждому, исполнил школьный хор из Айлингтона. Причем, когда песня появилась в эфире радиостанций, преподаватели этой английской школы стали выказывать свое недовольство. Во-первых, потому что их ученикам за участие в записи не заплатили, а во-вторых, им не понравился якобы антиобразовательный смысл «Another Brick in the Wall». Менеджеры музыкантов быстро уладили конфликт. Хор получил возможность записываться в студии Pink Floyd, а школа — 1000 фунтов и платиновую пластинку.
0: Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Назарет. Первым музыкальным коллективом, исполнившим композицию «Love Hurts», написанную в начале 60-х, стал дуэт «Everly Brothers». Но их версия особым успехом у публики не пользовалась. Зато 15 лет спустя песня обрела новую жизнь. Свой вариант «Love Hurts» записали шотландцы «Назарет». В их исполнении трек стал настоящим международным хитом.
2: «Назарет» — «Love Hurts».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Beatles. Композицию «I'll Follow the Sun» Пол Маккартни сочинил еще до появления группы Beatles. Как вспоминал музыкант, случилось это в 59 году, когда 17-летний Пол жил с родителями в пригороде Ливерпуля. По рассказам Маккартни, этот день он хорошо запомнил. Пол тогда только начал выздоравливать после гриппа. Не желая лежать в постели, он решил поиграть на гитаре и вышел из своей спальни в гостиную. В комнате было светло, темные шторы были раскрыты, и сквозь кружевные занавески пробивались лучики солнца. Глядя на них, музыкант придумал фразу «I'll follow the sun» — «Я последую за солнцем», ставшую названием песни. Beatles. «I'll follow the sun».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рики Повери. Voulez-vous danser?
2: Название итальянской команды Рики Повери.

Discovery переводится как «богатые и бедные». Придумал его продюсер группы Франко Калифано, обосновав это тем, что его подопечные были очень бедны материально, но невероятно богаты духовно. Франко также придумал для музыкантов соответствующий образ. Двоих участников, Марину Акиену и Анджело Соджо, он одел в бедняков, а еще двоих, Анджелу Брамати и Франко Гатти, в богачей. Баланс Рики и Повери был нарушен в 1981 году, когда из группы со скандалом ушла Марина Акиена, которая решила, что сольно добьется еще большего успеха. Однако об исполнительнице быстро забыли, а вот превратившиеся в трио Рики и Повери стали еще более популярными. Одной из самых известных песен команды стала композиция с французским названием «Voulez-vous danser», что можно перевести фразой «Не желаете ли потанцевать?». Рики и Повери. «Voulez-vous danser?».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Демис Русос. До начала успешной сольной карьеры Демис Русос выступал в составе других музыкальных коллективов, в том числе известной греческой команды Aphrodite's Child, основанной легендарным Вангелисом.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Демис Русос. From souvenirs to souvenirs.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Фрэнк Синатра.
2: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
1: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мирей Матье. Репертуар Мирей Матье состоит более чем из 1000 песен на 11 языках. Исполнительнице довелось выступать перед самой разной публикой, включая глав различных государств. Матье стала первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае. Хрупкая Мирей всегда отличалась удивительной трудоспособностью и говорила, что любая усталость исчезает, как только она выходит на сцену и видит своих поклонников.
2: Мирей Матье.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Eagles. Песня «New Kid in Town» стала одним из самых успешных треков группы The Eagles. В 1977 году она стала лучшей песней в США, возглавив национальный хит-парад. В 1977 она принесла музыкантам Грэмми в номинации «Best Arrangement for Voices».
0: Eagles, New Kid in Town.

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Голос Фрэнка Синатры музыкальные критики окрестили «медовым». Комментируя это прозвище, Синатра сказал: «На то, как я пою, очень повлиял звук тромбона. Я хотел, чтобы мой голос работал как тромбон или как скрипка. Главное, не путайте, не звучал, как эти музыкальные инструменты. Я хотел играть на своем голосе, как на музыкальном инструменте».
0: Фрэнк Синатра.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Луи Армстронг. Прародительницей песни «Go Down Moses» стала композиция «Oh, Let My People Go, The Songs of the Contrabands», появившаяся в 1862 году. Тогда она была гимном контрабандистов. Следующий текст трека, уже названный «Go Down Moses», был написан 10 лет спустя негритянским ансамблем «Fisk Jubilee Singers». А уже в 20 веке эту песню сделал популярный во всем мире великий Луи Армстронг.
1: Луи Армстронг. «Go Down Moses».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри.
1: В 59 году Чак Берри был замешан в крупном скандале. Музыканта посадили на 5 лет в тюрьму за то, что он пытался вывести из Мексики 14-летнюю девушку.
0: Чак Берри.

0: радио Монте-Карло. Gold Collection.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», написанная для Рэя Чарльза его другом Перси Мэйфилдом, стала одной из самых известных и успешных песен в исполнении блюзмена. В 1961 году трек получил награду Грэмми в номинации «Лучшая запись в стиле ритм-н-блюз».
3: Рэй Чарльз. «Hit the Road, Jack».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles.
2: Песню «And I Love You» Пол Маккартни посвятил актрисе Джейн Эшер, с которой в то время встречался. Кстати, записывалась эта композиция в подвале дома на Уимпл-стрит, который принадлежал родителям девушки.
1: The Beatles. «And I Love You».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Перикома.
1: В центре Канонсберга, родного города Перикома, установлен памятник исполнителю, на котором можно увидеть надпись «К этому месту Бог привел меня». Статуя имеет уникальную особенность – петь. Поющая статуя Перикома поет песни певца на механическом воспроизведении. Архитектурное творение, установленное в родном городе, певец не увидел при жизни.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Перикома, and I love you so.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: История песни «Мишель» началась на студенческой вечеринке, на которую Джон Леннон пригласил Пола Маккартни. В то время в моде было все французское, поэтому Пол в шутку прикинулся французом, сел в уголок и стал задумчиво наигрывать какую-то якобы французскую мелодию. Позже о ней вспомнил Леннон и посоветовал Маккартни доделать эту композицию. Так родилась песня «Мишель».
0: The Beatles. Мишель.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Beatles. В 80-е годы прошлого века поклонники Beatles в пригороде Ливерпуля обнаружили могилу женщины по имени Элеонор Ригби, жившей неподалеку от города в конце 19-го – начале 20-го века. С тех пор ее надгробная плита стала настоящим местом паломничества битломанов. Правда, женщина эта вряд ли была прототипом героини известной песни Beatles «Элеонор Ригби». По словам Пола Маккартни, имя Элеонор он позаимствовал у актрисы Элеонор Брон, снимавшейся вместе с музыкантами в фильме «Хелп». А фамилия Ригби вообще была взята им из названия винного магазина в Бристоле. Beatles. Элеонор Ригби.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Песня «Hello, Dolly» была написана композитором Джерри Херманом для одноименного бродвейского мюзикла. Позже был также снят фильм «Hello, Dolly», в котором титульную композицию исполнили Луи Армстронг и Барбара Стрейзанд. В 1964 году композиция «Hello, Dolly» в исполнении Луи Армстронга поднялась на первое место американского поп-чарта. С пьедестала были свергнуты сами «Битлз», занимавшие верхнюю строчку в течение 14 недель

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Майкл Джексон. Триллер. В 1993 году Майкл Джексон выпустил одну из своих самых известных композиций. Песня об инфернальных созданиях и беспощадных монстрах «Триллер». В создании этого трека принял участие легендарный американский актер, мастер ужаса Винсент Прайс. Он записал стихотворение, звучащее в середине песни, а также жуткий смех, которым завершается «Триллер». По словам актера, за эту работу продюсеры Джексона предложили ему на выбор гонорар в 20 тысяч долларов или же процент от прибыли, которую должен был принести сингл исполнителя. Прайс тогда выбрал первый вариант, не понимая, что отказывается от миллионов долларов. Майкл Джексон. «Триллер».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Смоуки. Композиция «Needles and Pins» была написана композитором Джеком Ницше и автором слов Сани Боно в 1963 году. Как вспоминал Сани, в то время он жил дома у Ницше, так как после развода с первой женой еще не успел подыскать себе новый дом или квартиру. Вечерами друзья часто импровизировали и сочиняли песни, одной из которых стала «Needles and Pins». Первый этот трек записала подруга авторов, американская певица Джеки Де Шеннон. Вслед за ней свои версии ставшей популярной песни сделали многие исполнители, в том числе и новая супруга Сани Боно Шер. Однако самой известной является версия «Needles and Pins» в исполнении британцев «Смоуки», записавших эту песню в 1977 году. «Смоуки» — «Needles and Pins».

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Композиция «Say You, Say Me» была написана Лайнелом Ричи в 1985 году специально для фильма «Белые ночи». Главную роль в картине исполнил всемирно известный артист балета и балетмейстер Михаил Барышников, сыгравший советского танцовщика по имени Николай Родченко, который пытается эмигрировать из СССР в Штаты и в конечном счете при помощи друзей и любимой женщины добивается своего. Композиция из этой картины «Say You, Say Me» стала мировым хитом и принесла ее автору-исполнителю сразу две престижные награды – «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Лайнел Ричи «Say You, Say Me»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Goodbye to love.
2: Романтическая баллада Goodbye to love была записана в 1972 году дуэтом Carpenters для четвертого студийного альбома команды A Song for You. Идея песни пришла в голову Ричарду Карпентеру, когда во время визита в Лондон он увидел фильм 1940 года «Ритм на реке» с Бингом Кросби в главной роли. Речь в нем идет о поэте-песеннике, и по ходу фильма не раз упоминается его лучшая работа под названием «Goodbye to love». Однако сама композиция в фильме не звучит. Фраза «Goodbye to love» или «Прощай, любовь» очень понравилась Ричарду. Он решил сам написать эту песню, что и сделал по возвращению на родину в США.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Carpenters. Goodbye to love.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Donna Summer. Hot Stuff.
2: Американская певица Donna Summer, получившая неофициальный титул «Королевы диско», прославилась во второй половине 70-х годов прошлого века. В 92-м на Голливудской аллее славы была установлена звезда ее имени, а совсем недавно Donna Summer посмертно была включена в зал славы рок-н-ролла. Одной из самых известных ее работ стала песня «Hot Stuff», записанная Summer в 1979 году. В 80-м певица получила за эту композицию Грэмми в номинации «Лучшее рок-исполнение» и стала первой женщиной, победившей в этой категории.
1: Donna

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». «Голд Коллекшн». Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Дел Шеннон.
1: Композиция «Runaway» была придумана Делом Шенноном и его клавишником Максом Круком прямо во время концерта в одном из клубов «Батл Крика». Музыканты начали импровизировать на сцене, но были остановлены менеджером заведения. Позже, уже в студии, Дел и Макс довели свой эксперимент до конца. Так и появилась на свет главная песня Великобритании 61-го года, композиция «Runaway».
0: Дел Шеннон. «Runaway».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мелодия «Where do I begin? Love story» была написана французским композитором Франсисом Ле в 1970 году для фильма «История любви». До сих пор эту картину, действие которой происходит в Гарвардском университете, в обязательном порядке показывают студентам-новичкам. Киносеанс «Истории любви» стал в этом престижном учебном заведении еще одной незыблемой традицией.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Love Story.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барбара Стрейзанд. Барбара Стрейзанд на данный момент является одной из самых титулованных женщин шоу-бизнеса. В ее коллекции два Оскара, полученные в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также награды Эмми, Грэмми и «Золотой глобус». В 2006 году певица попала на пятое место списка богатейших людей в музыкальной индустрии, опубликованного журналом Forbes. Барбара Стрейзанд.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Queen. Композиция «We are the champions» была написана Фредди Меркьюри в 1977 году для альбома Queen «News of the World». По словам музыканта, когда он сочинял эту песню, он думал о футболе. Как рассказывал Фредди, он хотел сочинить что-нибудь наподобие футбольной кричалки, только мелодичные. Такую песню, которую болельщики с радостью исполняли бы на матчах. Мечта Меркьюри сбылась. «We are the champions» звучит в честь команды-победительницы после многих футбольных матчей по всему миру. Queen. «We are the champions».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 44 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Исполнив их, Монтан проснулся знаменитым. Они вместе выступали на эстраде до 1945 года.
0: Ив Монтан. C'est si bon.
2: Si bon, si bon. Si bon, si bon.
3: C'est si bon.
4: Oh, c'est si bon.
3: De partir n'importe où.
4: Oh, c'est si bon.
3: Bras dessus, bras dessous.
4: Oh, c'est si bon.
3: En chantant des chansons.
4: Si bon.
3: C'est si bon.
4: De
3: se dire des mots doux,
4: oh, c'est si bon.
3: Des petits riens du tout,
4: oh, c'est si

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. В 79-м году личная жизнь Джо Дассена сильно отвлекает его от творчества. Отношения со второй женой, ждущей второго ребенка, портятся до такой степени, что Дассен готов в любой момент разводиться. Тем не менее, музыкант пытается переключиться на работу и в мае записывает великолепную балладу «Le Dernier Slow». Особенную популярность, к удивлению Джо и его лучшего друга, продюсера Жака Пле, «Le Dernier Slow» приобретает в Латинской Америке, куда исполнитель отправляется с гастролями. Как сказал Пле, в королевстве танго потрясающее слоу, сделанное во Франции, пользуется огромной популярностью.
2: Джо Дассен. «Le Dernier Slow».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Энди Уильямс. Композиция «Can't Take My Eyes Off You» впервые была исполнена Фрэнки Валли в 1967 году. Несмотря на то, что песня стала настоящим международным хитом, кавера на который записали десятки музыкантов, «Can't Take My Eyes Off You» в оригинальном варианте так и не удалось покорить чарт Billboard и стать лучшей композицией в США.
0: Энди Уильямс. «Can't Take My Eyes Off You».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: В 2000 году Nat King Cole был введен в зал славы рок-н-ролла как человек, оказавший на становление этого самого рок-н-ролла огромное влияние. Как сказал Nat King Cole, когда я пишу песни, я большое внимание уделяю текстам. Я пытаюсь рассказать какую-то историю, при этом на фоне должна играть музыка.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole. Smile.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: You my first, my last, my everything. Композиция «You my first, my last, my everything» была записана Барри Уайтом для его третьего студийного альбома «Can't Get Enough», увидевшего свет в 1974 году. Черновой вариант песни сочинил близкий друг музыканта Питер Рэдклифф. Он не мог закончить ее в течение 21 года. Когда он показал наброски Барри, тот с радостью согласился доработать и исполнить композицию. Барри Уайт превратил изначально кантри-песню в образец музыки диско, слегка переработал слова

0: Gold Collection.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Кэт Стивенс.
3: Текст композиции «Morning Has Broken» в первой половине 20 века сочинила детская писательница Элеонор Фарджон. Ее слова положили на старинную шотландскую мелодию и сделали «Morning Has Broken» христианским гимном, который чаще всего на службе пели дети. Английский исполнитель Кэт Стивенс обнаружил «Morning Has Broken» как раз в детском сборнике гимнов и решил записать свою версию этой песни.
4: Кэт Стивенс «Morning Has Broken»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.
2: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Ив Монтан. Les jardins de Monte-Carlo.
3: Je donnerai tous les jardins de Monte-Carlo. Théa Chardin, là j'en garde un.

0: Специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Фил Коллинз. True Colors.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. История любви Дассена к Франции началась в конце 40-х годов, когда отец Джо, кинорежиссер Жюль Дассен, преследуемый маккартистами, был вынужден покинуть Калифорнию и обосноваться в стране, ставшей впоследствии второй родиной певца. Однако окончательно Джо Дассен обосновался во Франции лишь в 1963 году. Будучи студентом в Америке, Джо пел для американцев песни Брассенса, а Елисейскими полями отдал дань Парижу, городу, с которым связан его ошеломляющий успех. Джо Дассен. Les Champs-Élysées.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Многие ошибочно приписывают композицию «Only You» Элвису Пресли из-за похожего тембра голоса и манеры исполнения. На самом деле с королем рок-н-ролла путают Тони Уильямса, вокалиста группы The Platters. Именно он в 1955 году записал песню «Only You», сочиненную продюсером команды Баком Рэмом.
2: The Platters. Only You and You Alone.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Композиция «All of Me» была написана в 31-м году прошлого века. Первой ее исполнила очень популярная в то время американская певица и актриса Белль Бейкер. Трек быстро стал настоящим хитом и привлек внимание не только слушателей, но и музыкантов. Свои версии «All of Me» после Белл Бейкер записали десятки известных артистов. Например, Бинг Кросби, Билли Холидей, Луи Армстронг, Дин Мартин, Элла Фицджеральд и, конечно же, Фрэнк Синатра, в чьем исполнении эта композиция получила мировую славу. Фрэнк Синатра. «All of Me».
2: «All of Me». «Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: I'm a fool to want you.
2: Композиция «I'm a fool to want you» была записана Фрэнком Синатрой в 1951 году. Текст песни музыкант сочинил сам. Он является глубоко личным и связан с тяжелыми любовными переживаниями. После очередной ссоры с его на тот момент женой, голливудской звездой Авой Гарднер, Синатра поздно ночью уехал в студию и с первого раза записал «I'm a fool to want you». Музыкант очень не любил исполнять эту песню со сцены и никогда не включал ее в свою концертную программу.
1: Фрэнк Синатра. I'm a fool to want you.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра.
2: У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
1: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мирей Матье. В композиции «Пардоне муа со капрису д'анфан» «Прости мне этот детский каприз» Мирей Матье, как всегда, поет о любви. И если в личных отношениях Мирей действительно могла позволить себе иногда вести себя как капризный ребенок, то в работе это было одним из главных табу певицы. Матье никогда не позволяла настроению влиять на профессиональную деятельность. Это замечали все, кому когда-либо посчастливилось работать с французской исполнительницей. Мирей Матье. «Пардоне-моа со капрису д'анфан».

0: Радио Монте-Карло. Gold Collection. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
1: Бобби Дерин. Beyond the Sea.

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Радио Монте-Карло представляет. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
2: Луи Армстронг. В 1935 году Луи Армстронг пригласил на роль менеджера своего старого друга и управляющего чикагским Сансет-кафе Джо Глейзера. Про Джо ходила масса слухов, якобы Глейзер был одним из людей самого Аль Капоне. Но Луи Армстронгу было все равно. Он всегда с восхищением отзывался о своем помощнике и не расставался с ним до самой смерти.
1: Луи Армстронг.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Анри Сальвадор. Музыкальная карьера французского исполнителя, музыканта и композитора Анри Сальвадора продолжалась более полувека, почти 60 лет. Само собой, за эти десятилетия он испытал немало взлетов и падений. Сальвадор является обладателем сразу трех национальных наград. Ему были вручены Орден Почетного Легиона, Орден за заслуги и Орден Искусств и Литературы. В его дискографии более 20 альбомов. При этом музыкант не раз был близок к тому, чтобы завершить свою музыкальную карьеру. Например, после выхода в 1994 году пластинки «Месье Энри» он более 5 лет не выпускал ничего нового. Многие тогда решили, что Сальвадор попрощался со сценой. Однако в 2000-м певец записал очень успешный альбом «Chambre avec vue», самой известной композицией из которого стала песня «Jardin d'hiver», что переводится как «Зимний сад». Анри Сальвадор. «Jardin d'hiver».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: If you think you know how to love me.
2: На заре своей карьеры в далеком 1973 году группа Smokey заключила контракт с печально известной звукозаписывающей компанией Decca Records в Лондоне. В историю эта компания вошла как совершившая самую большую ошибку в современной музыке. В 1962 году, после двухчасового прослушивания, она отказала в контракте группе «Битлз», сославшись на то, что им будет некомфортно работать с коллективом из удаленного от столицы Ливерпуля. По иронии судьбы, контракт со «Смоуки» подписал тот же человек, который в свое время отказал «Битлам». Впрочем, ошибку он совершил и в этот раз, поскольку с Decca Records у рок-коллектива дела не заладились, и на их студии не было записано ни одной пластинки.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Smokey. If you think you know how to love me.
3: A breathless drive on a downtown street.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барбара Стрейзанд.
2: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Back River», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барбара Стрейзанд. «Moon River».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Tous les enfants chantent avec moi.
2: Композиция «Tous les enfants chantent avec moi» была написана для Мирей Матье авторами Бобби Голдсбро и Эдди Марне. Песня вошла в альбом «Apprends moi», записанный певицей в 1975 году. Название композиции переводится с французского языка фразой «Все дети поют со мной». Неудивительно, что на концертах вместе с Мирей Матье песню часто исполняет детский хор, приглашенный из расположенной неподалеку школы или церкви.
1: Мирей Матье. «Tous les enfants chantent avec moi».

Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло. Би-Джей Томас. Композиция «Raindrops Keep Falling on My Head» была написана в 1969 году американским композитором Бёртом Бакараком и автором слов Холлом Дэвидом для картины «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид». В качестве исполнителя трека Бакарак вначале видел Рэя Стивенса, но Рэй отказался принимать участие в записи. Тогда композитор предложил свою песню Бобу Дилану, но и от него получил отрицательный ответ. После композиция была отправлена Би-Джей Томасу без уточнения того, что он не первый, кому ее предлагают. Томасу работа понравилась, и в его исполнении «Raindrops Keep Falling on My Head» в 1970 году стала главной песней США и 4 недели держалась на вершине национального чарта. Би-Джей Томас. «Raindrops Keep Falling on My Head».

0: up Sigiliana, it's so delish. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: It was a very good year.
3: Композиция «It was a very good year» впервые была записана в 1961 году группой Kingston Trio, но популярной стала только после того, как в 1965 году ее исполнил Фрэнк Синатра. Версия Синатры была удостоена двух премий Грэмми за лучший мужской вокал и лучшую инструментальную аранжировку в сопровождении вокалиста. Фраза «It was a very good year», что в переводе означает «это был хороший год», обычно используется в отношении вина. В этой композиции Синатра поет о годах, которые врезались ему в память благодаря любовным историям и о том, что, подобно вину, воспоминания с годами становятся лучше.
2: Фрэнк Синатра. «It was a very good year».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мари Лафоре. Композицию «Mon amour, mon ami» «Моя любовь, мой друг» французская певица и актриса Мари Лафоре записала в 1967 году. 35 лет спустя эта песня прозвучала в фильме Франсуа Озона «Восемь женщин». Однако в картине ее исполняет не Мари Лафоре, а актриса Вирджини Ледвоен, сыгравшая в этой киноработе одну из главных ролей. Мари Лафоре. «Mon amour, mon ami».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Carpenters.
1: Композиция «Rainy Days and Mondays», записанная дуэтом «The Carpenters» в 1971 году, попала на второе место чарта Billboard Hot 100 и получила в Америке золотой статус. Лучшая подруга Карен Карпентер Оливия Ньютон-Джон записала кавер на трек дуэта «The Carpenters» «Rainy Days and Mondays» и включила его в свою пластинку «Indigo Woman of Song».
0: Carpenters. «Rainy Days and Mondays».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. Несмотря на то, что песня «Yesterday» была написана только Маккартни, в графе авторства значится «Леннон и Маккартни». В 2002 году Пол поинтересовался у вдовы Леннона Йоко Оно, не хочет ли она поменять местами фамилий, чтобы получилось «Маккартни и Леннон». Она отказалась.
0: The Beatles. «Yesterday».

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
2: Певческая карьера Нэта Кинга Коула началась благодаря случаю. В 30-е Нэт играл на пианино в одном из клубов в составе своего трио. И тут один из посетителей, видимо, VIP-гость, попросил исполнить «Sweet Lorraine». Коул уточнил, что он не певец, но менеджер клуба убедил его спеть такие для постоянного клиента. Вот тогда-то неофициально и началась вокальная карьера Нэта Кинга Коула.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
3: Нэт Кинг Коул. Autumn Leaves.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Демис Руссос.
1: Одним из главных хитов с альбома Демиса Руссоса «Forever and Ever», вышедшего в 1973 году, стала композиция «Goodbye, my love, goodbye». Тема расставания была близка музыканту, ведь его личная жизнь всегда была очень насыщенной. Руссос только официально был трижды женат.
0: Демис Руссос. «Goodbye, my love, goodbye».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: On Days Like This.
2: Композиция «On Days Like This», исполненная английским певцом Мэттом Монро, была написана Квинси Джонсом на стихи Дона Блэка и стала главной темой культового британского фильма 1969 года «The Italian Job». На счету Мэтта имеется целая плеяда песен, ставших визитными карточками фильмов. Среди них популярнейшая мелодия одной из частей Бондианы «From Russia with Love» и тема к оскароносной картине «Born Free».
1: Мэтт Монро. «On Days Like This».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Теннесси Эрни Форд.
1: Композиция «Sixteen Tones» была записана Теннесси Эрни Фордом в 1955 году. Вышла песня на второй, менее престижной стороне его сингла «You don't have to be a baby to cry». Звукозаписывающая компания певца больших ставок на «Sixteen Tones» не делала, а зря. Трек попал на вершину национального хит-парада, став главной песней в США. Кроме того, американские шахтеры, главные герои «Sixteen Tones», стали считать песню своим личным гимном.
0: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри.
1: Композиция «You Never Can Tell» была написана Чаком Берри в 1964 году. Вторая волна ее славы пришлась на середину 90-х, когда вышел фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В кино «You Never Can Tell» звучит в одном из самых ярких моментов. Гангстер Винсент Вега в исполнении Джона Траволты танцует с женой своего босса, которую играет Ума Турман. По словам Тарантино, этот трек создал в картине отличную атмосферу французского нью-вейва 50-х.
0: Чак Берри, «You Never Can Tell».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Анри Сальвадор. Известный исполнитель Анри Сальвадор был первым французским рок-н-ролльщиком. В молодости, в 56 году, он выступал под псевдонимом Генри Кординг и исполнял песни, написанные Борисом Вианом. В будущем его музыкальные пристрастия сместились в сторону джаза. Кстати, записанная Анри в 1959 году композиция «Petite Fleur» изначально была инструментальным произведением, сочиненной американским джазменом Сидни Бэше.
0: Анри Сальвадор. «Petite Fleur».

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
2: Композиция «Сулесьель де Пари» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Джульетта Греко, Жаклин Франсуа.
1: Ив Монтан. «Сулесьель де Пари».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Миссис Вандербильт.
2: Композиция «Миссис Вандербильт», как и весь альбом Пола Маккартни 1973 года «Band on the Run», была записана в столице Нигерии Лагосе. Условия работы там были далеки от идеальных. Вдобавок к тропической жаре музыкантов ограбили на улице, а в студии периодически отключали электричество, и для работы приходилось пользоваться генераторами. Более того, буквально накануне отлета в Африку группу покинули гитарист и ударник, и Полу пришлось самому исполнять партии на этих инструментах. Несмотря на все трудности, музыканты записали альбом, завоевавший популярность, сравнимую с альбомами «Битлз». А композиция «Миссис Вандербильт», не снискавшая особой любви публики на Западе, стала хитом номер один в СССР и зазвучала на всех танцевальных площадках страны.
1: Пол Маккартни и Wings. «Миссис Вандербильт».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В 1962 году Энди Уильямс исполнял песню «Moon River» на церемонии вручения премии «Оскар». Композиция тогда победила в номинации «Лучший саундтрек» и принесла своим авторам, Джонни Мерсеру и Генри Манчини, заветную статуэтку. Как рассказывал Уильямс, его мама смотрела церемонию и была уверена, что награда досталась ее сыну. Энди так и не удалось переубедить свою родительницу.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Хулио Иглесиас.
3: Испанец по происхождению Хулио Иглесиас записывал песни не только на своем родном испанском языке. В его дискографии есть композиции на английском, французском, португальском и даже немецком. А, например, известная во всем мире песня «Non si vive così» спета Хулио Иглесиасом на итальянском языке.
2: Хулио Иглесиас. «Non si vive così».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиции в исполнении Энди Уильямса стали саундтреками к миллиардам романтических свиданий. Личная жизнь самого певца складывалась отнюдь не так гладко. Его бывшая жена Клодин Ланже была обвинена в убийстве своего любовника. Защите, правда, удалось доказать, что случившееся было несчастным случаем. Уильямс готов был принять неверную супругу обратно, но она снова сбежала от него, на этот раз со своим адвокатом.
0: Энди Уильямс. Red Roses for a Blue Lady.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Дин Мартин. Текст композиции «Sway» был написан американским поэтом Норманом Гимбелом, сочинившим песни более чем к 160 фильмам. Гимбел услышал работу Квинсера, мексиканца Пабло Руиса Белтрана, сочинил на ее музыку английский текст и отдал потенциальный мировой хит певцу и актеру Дину Мартину.
0: Дин Мартин, «Sway».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Прообразом героини песни «The Girl from Ipanema» была 18-летняя девушка по имени Элоиза Пинто, жившая в Рио-де-Жанейро в престижном районе Ипанема. Автор композиции Антонио Жабим влюбился в юную красавицу и даже готов был ради нее оставить свою жену. Элоиза же, несмотря на романтический подарок в виде песни, отвергла ухаживание Жабима и вышла замуж за мужчину по имени Фернандо Пинейро.
2: The Girl from Ipanema.
3: Olha que coisa mais linda.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold
1: Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Джеймс Браун. Исполнитель песни «I got you, I feel good» Джеймс Браун в детстве мечтал стать профессиональным спортсменом, бейсболистом или боксером. Но увлечение музыкой все же оказалось сильнее. Тем не менее, в профессиональном спорте себя нашла одна из работ Брауна, а именно композиция «I feel good». Этот трек используется многими футбольными клубами во время матчей для того, чтобы отпраздновать забитый командой гол.
3: Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

Вак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «Папа Лавз Мамбо» была написана в 1954 году, когда в Америке наблюдался настоящий мамбо-бум. Популярность этого кубинского музыкального стиля достигла в Штатах своего пика. Каждое второе рекламное объявление было посвящено танцевальным курсам мамбо, а звукозаписывающие компании с радостью выпускали пластинки, хотя бы в названии которых присутствовало это испанское слово. Неудивительно, что веселый трек «Papa Loves Mambo», записанный популярным американским исполнителем Перри Комо, быстро стал хитом, в первую же неделю с момента релиза попавшим в лучшую пятерку национального чарта. Перри Комо, «Papa Loves Mambo».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мирей Матье. Песня «Une femme amoureuse» была записана Мирей Матье в 80-м году. Эта композиция – не что иное, как французская интерпретация работы Барбары Стрейзанд «A woman in love». Кстати, Матье с легкостью могла бы исполнить песню и на английском. Уроженка французского Авиньона пела на 11 разных языках, включая и русский.
0: Мирей Матье. «Une femme amoureuse».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Сальваторе Адамо. Композиция «Tombe la neige» – «Падает снег» вошла в дебютный альбом Сальваторе Адамо 63/64. По словам автора и исполнителя песни, он написал ее в 18 лет, вдохновленный несостоявшимся свиданием. Сальваторе ждал свою избранницу на улице, а она так и не появилась. Оптимист Адамо решил, что единственная причина, по которой девушка не пришла навстречу – сильный снег и плохая погода. Сальваторе Адамо. Tombe la neige.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Georgia on my mind. Песня Georgia on my mind была написана в 1930 году композитором Хуаги Кармайклом и его другом Стюартом Горреллом. Горрелл впоследствии стал банкиром и за всю свою жизнь не написал больше ни строчки. Настоящая слава пришла к композиции после того, как в 1960 году ее исполнил знаменитый джазмен Рэй Чарльз. «Georgia on my mind» стала тогда настолько популярной, что в 1979 году Генеральная ассамблея Джорджии приняла решение сделать ее официальной песней штата. Рэй Чарльз. «Georgia on my mind».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. За основу песни «The World We Knew» «Over and Over», записанной Фрэнком Синатрой в 1967 году, было взято произведение немецкого композитора Берта Кемпферта. При этом некоторые пассажи в «The World We Knew» напоминают мелодию трека «It's a man's, man's, man's world» Джеймса Брауна.
0: Фрэнк Синатра. «The World We Knew».

0: золотая коллекция радио Монте-Карло. Луи Армстронг.
1: Песня «Сесси Бон» была написана в 1947 году композитором Генри Бетти и авторами слов Андре Арнезом, он написал французский текст, и Джерри Силеном английские слова. В английском варианте песня называется «It's so good».
0: Луи Армстронг. «Сесси Бон».
2: «Сесси Бон». Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Композицию «Uptown Girl» Билли Джоэл сочинил в начале 80-х во время отпуска на Карибских островах. Как-то он решил для собственного удовольствия поиграть на рояле, стоявшем в лобби гостиницы. Музыкант заметил, что за ним внимательно наблюдают три красотки, гости того же отеля. Как выяснилось, это были молодые модели Эль Макферсон, Кристи Бринкли и Уитни Хьюстон. По словам Джоэла, его поразило, что такие красивые женщины смотрят с восхищением на него, мужчину с заурядной внешностью. Эти мысли вдохновили его на написание песни об отношениях богатой девушки из высшего общества и простого парня из бедного района. Кстати, у самого музыканта поочередно завязались отношения с двумя из увиденных им в отеле девушек. Сначала он стал встречаться с Эль Макферсон, который посвятил композицию «Uptown Girl». А в 85-м году, через два года после выхода песни, женился на Кристи Бринкли, которая снялась в видео на эту песню.
0: Билли Джоэл, «Uptown Girl».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Канцони стонате.
2: Композиция «Канцони стонате» итальянского музыканта Джани Моранди, впервые исполненная им в 1981 году, была невероятно популярна в Советском Союзе. В 80-е годы 20 века СССР захлестнула волна популярности итальянской музыки. На федеральном телевидении был показан концерт Моранди в Сан-Ремо, а в 1983 году он приехал в страну советов с гастролями. В рамках турне состоялись его концерты в Москве, Ленинграде, Риге и Ташкенте.
1: Джани Моранди. Канцони стонате. Canto solamente insieme a voi.

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Смоки. Музыканты группы Смоки очень не любили исполнять баллады. Они хотели играть исключительно рок для настоящих мужчин. Но им приходилось включать в свой репертуар мелодичные песни, так как на этом настаивали всемогущие продюсеры.
1: Смоки.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло».
1: Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Пьер Башле. Автор и исполнитель песен Пьер Башле написал композицию «Эммануэль» для одноименного эротического фильма, над саундтреком которому работал. Кстати, власти Таиланда, где разворачиваются основные действия французской картины, вначале запретили снимать ее у себя, посчитав слишком откровенной. Создателям «Эммануэль» пришлось прибегнуть к хитрости и убедить тех, от чьего решения зависела судьба съемок, что они собираются работать над документальным фильмом о природе Таиланда.
1: Пьер Башле. «Эммануэль».
3: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Абба. Dancing Queen.
2: Запись композиции Dancing Queen проходила в три этапа. В августе 1975 года Бьорн Ульвиес и Бенни Андерсон записали демо. В сентябре был записан вокал, и только три месяца спустя песня была наконец завершена. Говорят, что когда Бенни впервые дал послушать Dancing Queen солистке Абба Ани Фриди Лингстад, она расплакалась и сказала, что это самое прекрасное, что она слышала в своей жизни. Эта композиция стала одной из самых успешных работ шведского квартета. Это был первый хит команды, покоривший американский чат. Песня 6 недель держалась на вершине британского хит-парада. Именно ее было решено исполнить в рамках выступления перед королевской четой Швеции.
1: Абба. Dancing Queen.

0: Радио Монте-Карло. Gold
1: Collection. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
2: Beatles. Песню «Hey Jude» Пол Маккартни написал для 5-летнего сына Джона Леннона Джулиана. Этой композицией Пол хотел поддержать мальчика, переживавшего из-за развода родителей, Джона и Синти Леннон. Изначально трек даже носил имя «Hey Jules» в честь Джулиана. Но потом Маккартни решил переименовать песню в «Hey Jude» в честь одного из героев популярного мюзикла «Оклахома».
3: Beatles. «Hey Jude».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: Композиция «When I Fall in Love» была написана композитором Виктором Янгом и автором текста Эдвардом Хейманом. Право первой ночи на исполнение этой песни принадлежало певице Дорис Дэй. А вот уже после нее очень многие музыканты записывали свои версии этого трека. Нэт Кинг Коул создал свой вариант в 1956 году и включил его в пластинку «Love is a Thing».
0: Нэт Кинг Коул
2: «When I Fall in Love».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Серж Гейнсбург, Джейн Биркин. По одной из версий назвать песню «Je t'aime, moi non plus» — «Я люблю тебя, я тебя тоже нет» — Сержа Гейнсбурга вдохновил Сальвадор Дали. Художник как-то сказал: «Пикассо — испанец, я тоже. Пикассо — гений, я тоже. Пикассо — коммунист, я тоже нет». Такой оборот очень понравился Гейнсбургу, и он решил использовать его в названии одной из своих работ.
0: Серж Гейнсбург, Джейн Биркин. «Je t'aime, moi non plus».

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: С того момента, как Луи Армстронг в 68 году впервые исполнил песню «What a Wonderful World», огромное количество артистов записали свои версии этой композиции. «What a Wonderful World» пела и Дайана Росс, и Биби Кинг, и Сара Брайтман, и Род Стюарт в паре со Стиви Вандером, и многие другие. Были и достаточно смелые эксперименты. В 99 году Кенни Джи, взяв оригинальный вариант песни, записал виртуальный дуэт «What a Wonderful World», использовав запись голоса Луи Армстронга.
1: Луи Армстронг.
3: «What a Wonderful World»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мари Лафоре. Текст песни «Иван Борисе Муа», напоминающий детскую считалочку, был написан известным французским поэтом-песенником Эдди Марнеем, который работал со многими знаменитыми исполнителями – Ивом Монтаном, Эдит Пиаф или, скажем, Селин Дион. А Мирей Матье называла Марнея своим самым любимым автором. Композиция «Иван Борис и Муа» была впервые исполнена Мари Лафоре в 1967 году и с тех пор является одной из самых узнаваемых работ французской певицы.
2: Мари Лафоре, «Иван Борис и Муа».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: Луи Армстронг. Великий джазовый музыкант Луи Армстронг утверждал, что сам точно не знал день своего рождения и выбрал им 4 июля, День независимости США. Таким образом, исполнитель пытался отдать дань уважения своей родине. Впоследствии точная дата его рождения, 4 августа 1901 года, была установлена биографами.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Луи Армстронг. Hello, brother.
3: A man wants to work for his pay. A man wants a place in the sun. A man wants a gal

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. Композиция «Let it be», написанная Полом Маккартни, очень не нравилась Джону Леннону из-за библейских ассоциаций. Леннон специально поместил «Let it be» на пластинку сразу после трека «Magic May», посвященного проститутке из Ливерпуля.
0: The Beatles. Let it be.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. Фамилией Дассен Джо обязан своему деду, русскому парикмахеру, эмигрировавшему из Одессы в Америку в надежде разбогатеть. Добравшись до страны своей мечты, 14-летний одессит с трудом говорил по-английски. Поэтому, когда его попросили назвать свое имя, он, запинаясь, произнес, что приехал из Одессы. Этот ответ был воспринят иммиграционными службами по-своему, поэтому юноша получил документы на фамилию Дассен. Джо Дассен.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Роберто Флэк. Американская звезда Роберто Флэк не была первой, кто исполнил песню «Killing Me Softly». Изначально трек был написан для юной певицы Лори Либерман. Композитор Норман Джимбл, сочинивший «Killing Me Softly», в одном из интервью рассказал о том, как появилось название этого трека. Задолго до рождения песни Джимбл подумывал над тем, чтобы поставить мюзикл по аргентинскому роману, который читал в то время. Именно в этой книге он наткнулся на фразу «Killing me softly with his blues» и запомнил ее. В будущем, придумывая название для своей новой работы, он вспомнил эту яркую фразу, заменил в ней одно слово и получил знакомую всем строчку «Killing me softly with his song». Роберто Флэк. «Killing me softly».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Мерлин Монро.
1: Композиция «I Wanna Be Loved By You» стала всемирно известным хитом благодаря Мерлин Монро, спевшей ее в фильме «В джазе только девушки» в 1959 году. Но красавица Мерлин не была первой исполнительницей этого трека. До нее в 1928 году «I Wanna Be Loved By You» спела американка Хелен Кейн. Эта композиция на долгое время стала ее визитной карточкой.
0: Мерлин Монро. I wanna be loved by you.

«Чикаго». Самая известная работа американской группы «Чикаго», баллада «If You Leave Me Now», была написана басистом команды Питером Сеттера. Питер присоединился к коллективу позже, чем остальные музыканты оригинального состава «Чикаго», и сразу зарекомендовал себя как талантливый композитор и автор песен. Кстати, вокал в треке «If You Leave Me Now» также принадлежит Питеру Сеттеру. «Чикаго, If You Leave Me Now».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Хулио Иглесиас. Композиция «История де он амор», что переводится как «История любви», была написана в 1955 году панамским автором песен Карлосом Элета Альмараном. Этот трек он сочинил после смерти жены своего брата. Год спустя «История де он амор» вошла в саундтрек к одноименному мексиканскому сериалу. За годы существования этой песни ее исполняло огромное количество артистов, в том числе и испанский певец Хулио Иглесиас, чья версия «История де он амор» является самой известной.
2: Хулио Иглесиас. История де он амор.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Композиция «I've Got You Under My Skin» была написана в 1936 году Колом Портером и вошла в мюзикл «Рожденная танцевать», где ее исполняет Вирджиния Брюс. Всемирно известная версия трека «I've Got You Under My Skin» Фрэнка Синатры появилась 10 лет спустя и стала одной из самых любимых песен легендарного певца, в чем он не раз признавался в интервью. Фрэнк Синатра. «I've Got You Under My Skin».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «Don't Be Cruel» была написана в 1956 году Отисом Блэквеллом, который был счастлив отдать свою работу Элвису Пресли за 50% прибыли от продажи сингла. Элвис Пресли. «Don't Be Cruel»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен.
2: В 1977 году семейная жизнь Джо Дассена и его первой жены Марис вконец разладилась, и 5 мая они объявляют о своем разводе. Через несколько дней Джо и Джонни Холлидей отправляются в морской круиз, вдохновивший музыканта на создание новых песен. «Le Château de Sable» — композиция о несбывшихся надеждах и потерпевших крах отношениях. Этот трек вошел в пластинку Дассена «Dans les yeux d'Emily».
1: Джо Дассен, «Le Château de Sable».

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «If I Had You» появилась на свет в 28-м году. Эта любовная баллада не раз использовалась в саундтреках к романтическим картинам. Ее дебют в качестве музыкальной кинотемы состоялся в 29-м году в немом фильме «Our Modern Maidens». В центре сюжета картины даже не любовный треугольник, а любовный квадрат. Распутать такой клубок отношений и связей тяжело даже в диалогах, а в «Our Modern Maidens» создатели умудрились привести героев к хэппи-энду без единого слова. За более чем 80 лет своего существования песня «If I Had You» исполнялась многими артистами. Одной из самых известных стала версия Фрэнка Синатры.
0: Фрэнк Синатра. «If I Had You».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold
1: Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Песня «Somewhere Over the Rainbow» или просто «Over the Rainbow» была написана специально для мюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз», где ее исполняет Джуди Гарленд. В 2004 году Американский институт киноискусства поставил эту композицию на первое место списка 100 лучших песен к фильмам. «Somewhere Over the Rainbow».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Writers Brothers.
2: Своим именем композиция Unchained Melody обязана фильму Unchained, для которого она была написана в 1955 году. В самом же тексте этой романтической баллады ее название ни разу не упоминается.
1: Writers Brothers. Unchained Melody.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Шарль Азнавур, Мирей Матье.
1: В юности Шарль Азнавур работал водителем у Эдит Пиаф. Именно она помогла ему преодолеть боязнь сцены и представила молодого талантливого исполнителя публике. А для второй половинки дуэта Азнавур-Матье Пиаф была образцом для подражания. Причем многие в начале музыкальной карьеры Мирей Матье сравнивали ее как раз с Эдит Пиаф.
0: Шарль Азнавур, Мирей Матье. «Une vie d'amour».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Carpenters.
1: Композиция «We've Only Just Begun», ставшая визитной карточкой дуэта «The Carpenters», попала к исполнителям благодаря случаю. Эту песню он написал общий друг брата и сестры Карпентеров Пол Уильямс. Композиция эта звучала в рекламе банка. Как-то Ричард Карпентер эту рекламу увидел и попросил Пола дать ему полную версию трека. В исполнении Карпентеров песня «We've Only Just Begun» стала настоящим хитом.
0: Carpenters. We've only just begun.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В 2005 году исследования, проведенные компанией BBC, показали, что песня «We have all the time in the world» Луи Армстронга занимает третье место по количеству заказов на свадебных церемониях. Луи Армстронг. «We have all the time in the world».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Pour toi». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

Джо Дассен. В студенческие годы, готовясь к защите докторской диссертации по этнологии, Джо Дассен писал музыку для фильмов своего отца, известного режиссера Жюля Дассена, и работал ведущим на радиостанции «Люксембург». Джо Дассен был настоящим полиглотом. Музыкант писал песни на французском, английском, немецком, испанском, итальянском и греческом языках. Джо Дассен.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: Композиция «Girl» была написана Джоном Ленноном и Полом Маккартни в 1965 году. Главная героиня песни – воображаемая девушка из грез Леннона. В одном из интервью исполнитель признался, что «Girl» всегда была одной из его любимых работ.
0: The Beatles. Girl.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «For the Good Times» была написана и впервые исполнена в 1970 году известным американским кантри-музыкантом Крисом Кристоферсоном. Позже свои версии этого трека записывали многие известные артисты: Дин Мартин, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Эл Грин и Перри Комо, в чьем исполнении песня «For the Good Times» в 1973 году попала в десятку национального чарта Великобритании. Перри Комо, «For the Good Times».

Автор трека Джимми Ван Хьюсон сам очень любил летать. Он был профессиональным пилотом и во время Второй мировой войны служил летчиком-испытателем. Фрэнк Синатра, «Come Fly With Me».

0: up, let's fly away.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Smokey. Wild Wild Angels.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: До того, как появился проект «Санта Эсмеральда», его будущий фронтмен и вокалист Лерой Гомес, американец по происхождению, подрабатывал в Европе сессионным музыкантом. Одним из исполнителей, пригласивших его для записи партии саксофона, стал сам Элтон Джон. В парижской студии талантливого молодого человека заметили продюсеры и авторы песен Николас Скорский и Жан-Мануэль Дескарно и предложили Лерою Гомесу создать собственный проект, который был назван «Санта Эсмеральда».
0: «Санта Эсмеральда. You're my everything».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Абба. «Аста маньяна».
3: Композиция «Аста маньяна», что в переводе с испанского означает «до завтра», вошла во второй альбом группы «Абба» «Waterloo». В 1974 году, когда музыканты должны были представлять Швецию на конкурсе Евровидения, они планировали спеть именно эту песню. Однако из-за того, что вокальная партия в ней исполняется только одной из участниц, Анной Фридой, было принято нелегкое решение заменить конкурсную композицию на титульный трек с альбома «Waterloo». Участники Абба считали, что его звучание непривычно для публики и опасались, что песня не произведет впечатления. Однако все вышло с точностью наоборот. Выступление группы на Евровидении принесло квартету не только первое место, но и фантастическую популярность, признание во всем мире.
2: Абба. «Аста маньяна».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу три Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Песня «Le feuille morte», «Опавшие листья», родилась, когда французский поэт Жак Привер услышал мелодию, сочиненную Жозефом Касма, и решил написать для нее слова. В 1945 году режиссер фильма «Врата ночи» Марсель Карне включил эту композицию в свою картину. В кино «Le feuille morte» исполнил Ив Монтан, а после знакомства с Жаком Привером внес песню в свой концертный репертуар.
0: Ив Монтан, «Le feuille morte».
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Демис Русос. С композиции «We Shall Dance» началась сольная карьера Демиса Русоса, до ее появления выступавшего в составе других музыкальных коллективов. Старт получился весьма успешным. Песня «We Shall Dance» стала главным хитом лета 71-го года не только во Франции, где тогда жил Демис, но и во многих других странах Европы. Демис Русос. «We Shall Dance».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнки Валли. Первый исполнитель композиции «Can't Take My Eyes Off You» Фрэнки Валли долгое время скрывал свой настоящий возраст. Музыкант делал это для того, чтобы привлечь публику разных возрастных категорий. Валли это удалось. Песня «Can't Take My Eyes Off You» знакома нескольким поколениям. Правда, вряд ли из-за того, что артист пытался казаться моложе, чем он есть на самом деле.
0: Фрэнки Валли «Can't Take My Eyes Off You»

0: специальный поток «Радио Монте-Карло».
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Серджио Мендес. Название композиции «Машке надо» переводится с португальского восклицанием «Да ладно, не может быть». Тем не менее, многие слушатели путают его с испанским высказыванием «Маске надо», что означает «лучше, чем ничего». Серджио Мендес. «Машке надо».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Тема любви из картины «Крестный отец» была написана в 1972 году знаменитым итальянским кинокомпозитором Нино Ротта. Позже на мелодию были положены слова, и песня получила название «Speak Softly Love». Со своим саундтреком для «Крестного отца» Нино Ротта был номинирован на премию «Оскар». Правда, комиссия исключила его из списка претендентов, так как было установлено, что большинство композиций являлись переделанными работами, сочиненными им для картины Феллини «Фортунелла» 1958 года.
0: Энди Уильямс. «Speak Softly, Love».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Битлз. В конце 60-х американский писатель, психолог и политический активист Тимоти Лири начал кампанию против Рональда Рейгана, в то время губернатора Калифорнии. Друг Тимоти Джон Леннон предложил написать для этой кампании гимн, названием для которого стала первая часть лозунга активиста, который звучал как «Come together, join the party». Однако песню не суждено было стать политическим гимном. Лири посадили в тюрьму за хранение марихуаны, и его кампания, само собой, была прекращена. Тем не менее, Леннон записал «Come Together» с остальными участниками «Битлз», и песня стала одной из самых известных работ английской команды. «Битлз. Come Together».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Дин Мартин.
1: Композицию «When You're Smiling» исполняли многие великие артисты. Дюк Эллингтон, Луи Прима, Фрэнк Синатра и Нэт Кинг Коул. Самой известной по праву считается версия Луи Армстронга. А вот вариант Дина Мартина можно назвать самым забавным. Правда, только в концертном исполнении. Во время своих выступлений юморист Мартин часто менял фразу «when you're smiling» — «когда ты улыбаешься» — на «when you're drinking» — «когда ты пьешь». Дин Мартин. «When you're smiling».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри.
1: В 1986 году Чак Берри, которого часто называли премьер-министром рок-н-ролла, стал одним из первых артистов, введенных в зал славы этого самого рок-н-ролла. А в 2004 году журнал Rolling Stone поместил музыканта на 5-е место своей сотни величайших артистов всех времен.
0: Чак Берри.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Brotherhood of Man.
1: Песня «Save Your Kisses for Me» британской группы Brotherhood of Man принесла команде и, собственно, всей стране победу на Евровидении в 76 году. Композиция до сих пор входит в сотню самых продаваемых синглов в Великобритании.
0: Brotherhood of Man. «Save Your Kisses for Me».

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Earth, Wind and Fire.
3: В феврале 2009 года группа Earth, Wind and Fire выступила в Белом доме на торжественном ужине, устроенном президентом США Бараком Обамой и первой леди страны Мишель.
2: Earth, Wind and Fire.

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: Композиция Майкла Джексона «Билли Джин» посвящена группис, девушкам, которые на гастролях повсюду следовали за командой «Джексон 5». По словам музыканта, он и его братья на протяжении многих лет не могли совладать с агрессивным обожанием молодых фанаток, которые прибегали к хитроумным уловкам, чтобы обратить на себя внимание кумиров. Одной из таких одержимых фанаток и была девушка, ставшая прототипом героини песни «Билли Джин». Она начала с того, что писала королю поп-музыки письма, в которых утверждала, что он является отцом ее детей. Не получив ответа, она стала действовать еще решительней. Заявилась к своему кумиру домой, нарядившись в купальник и солнцезащитные очки. Фанатка была задержана полицией, а позже признана невменяемой и отправлена на лечение.
2: Майкл Джексон, Билли Джин.

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps.
1: Радио Монте-Карло. Gold Collection. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
2: Джо Дассен. В мае 70-го года один из постоянных соавторов Джо Дассена, Клод Лемель, приносит ему две новые, только что написанные песни «Ле Фи Келенем» и «Ле Ки Пажожо». Джо отказывается от обеих композиций и обиженно заявляет Клоду, что мог бы и сам написать нечто подобное. Прошло несколько месяцев, и в августе Жак Пле, продюсер Дассена, спросил у Клода, что нового он написал. Клод показал ему две песни, от которых отказался Джо. Воодушевленный Жак воскликнул: «Я уже два месяца ищу песню, которая могла бы повторить успех

Лемерик, и вот, наконец, нашел. Прекрасно, Жак, есть только одна проблема. Джо наотрез отказался исполнять эти песни. Он сошел с ума. Но не беспокойся, Клод, я этим займусь. После долгих споров и уговоров Джо все-таки согласился взять в свой репертуар треки Лемеля. Внес поправки в мелодии и слова, а также изменил название одной из работ. «Le Fille que l'on aime» превращается в «La Fleur aux Dames». Кстати, именно это имя получит пластинка, в которую войдут обе композиции. С Джо нелегко было работать. Он был настолько же дотошным и мелочным в работе, насколько очаровательным в жизни. Пьер Делануэ и Клод Лемель называли его «блистательным занудой». Джо Дассен. «L'équipage Jojo».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж песни «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», впервые появился в пьесе Джоана Гэя «Опера нищих» в XVIII веке. Там героя, очень напоминавшего Робина Гуда, звали Макки Хит. После Первой мировой войны спектакль вернулся на театральные подмостки, но уже на немецком языке в постановке Бертольда Брехта и с названием «Трехгрошовая опера». А в 1955 году песню из этого спектакля «Мэг зе Найф», переведенную на английский язык, исполнил великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

What? What's that? What's that? What time?

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Перри Комо. Композиция «Magic Moments», записанная американским исполнителем Перри Комо в 1057 году, наибольшего успеха добилась не на родине певца в США, а в Великобритании. Песня 8 недель держалась на вершине национального чарта Объединенного Королевства. Кроме того, 3 года назад в Британии был опубликован список треков, которые за прошедшие 75 лет чаще всего звучали в общественных местах, торговых центрах, барах и ресторанах. «Magic Moments» в исполнении Перри Комо заняла в этом списке 9-ю строчку. Перри Комо. «Magic

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Саймон и Гарфанкел.
1: Песня «Эль Кондор Паса», «Полет Кондора», была написана в 1913 году перуанским композитором Даниэлем Роблесом. В качестве основы были взяты народные мелодии жителей Анд. Впервые «Полет Кондора» Роблеса был исполнен в Лиме, в Театро Мацци. Участник команды «Саймон и Гарфанкел» Пол Саймон впервые услышал трек в конце 60-х в Париже в исполнении группы «Лос Инкас». Работа так понравилась музыканту, что он, сочинив английский текст, записал «Эль Кондор Паса» для своей пластинки.
0: «Саймон и Гарфанкел. Эль Кондор Паса».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Анри Сальвадор. Известный французский исполнитель Анри Сальвадор был настоящим футбольным фанатом. Болел Анри за Пари Сен-Жермен и поддерживал любимый клуб не только словом, но и делом. Команда испытывала финансовые трудности, и на тот момент президент ПСЖ Даниэль Хетчер призвал поклонников купить пожизненные абонементы на домашние матчи за 10 тысяч франков. Анри Сальвадор купил 4 таких абонемента.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Анри Сальвадор. Шамбраве квю.

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: The Shocking Blue. История композиции «Венус» голландской группы «The Shocking Blue» началась более 160 лет назад, когда отец американской музыки Стефан Фостер написал кантри-песню о золотой лихорадке «О Сюзанна», или, как ее часто называют, «Banjo on my knee». За свою работу автор получил от издателя гонорар в размере всего лишь $100. В 1963 году этот трек практически до неузнаваемости переделала команда «The Big Three». Свой кавер музыканты назвали «The Banjo Song». А 6 лет спустя на эту песню положил глаз гитарист «The Shocking Blue» Робби Ван Леувен. Практически полностью скопировал мелодию, переписал слова и назвал свое детище «Venus».
1: «The Shocking Blue» — «Venus».

0: 1947 году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
1: Фрэнк Синатра, «I Concentrate on You».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло».
1: «Золотая коллекция» «Радио Монте-Карло».
2: «Queen».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барбара Стрейзанд. Песню «Woman in Love» для Барбары Стрейзанд написали участники Bee Gees Барри Моррис и Робин Гиббс. Оба музыканта всегда восхищались энергией и трудолюбием певицы, на что Барбара Стрейзанд, смеясь, отвечала: «Почему мужчине позволительно быть одержимым работой, а женщина должна быть одержима только мужчиной?» Песня «Woman in Love» стала одним из самых успешных треков в карьере Барбары Стрейзанд, ее первым хитом, возглавившим британский национальный чарт. Барбара Стрейзанд. «Woman in Love».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Brothers Four. Композиция Greenfields стала вторым и самым успешным синглом американской фолк-группы The Brothers Four. Существует эта команда уже более 50 лет. Причем самое первое выступление коллектива, с которого началась музыкальная история The Brothers Four, состоялось по чистой случайности. Друзья музыкантов решили пошутить и позвонили им от имени директора одного из местных баров, предлагая в этом самом баре выступить. Когда команда приехала на площадку, им очень удивились, но тем не менее разрешили выйти на сцену. Посетителям концерт понравился, и The Brothers Four предложили выступать в этом баре на регулярной основе.
2: Brothers Four, Greenfields.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Carpenters.
1: В 70-е годы дуэт The Carpenters, состоящий из брата и сестры Ричарда и Карен Карпентер, был самым коммерчески успешным музыкальным проектом в США. В общей сложности по всему миру было продано более 100 миллионов альбомов Карпентеров.
0: Carpenters. This Masquerade.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Энди Уильямс. Композиция «Raindrops Keep Falling on My Head» была написана в 1969 году американским композитором Бертом Бакараком и автором слов Холлом Дэвидом для картины «Буч Кэссиди и Санденс Кид», ставшей самым кассовым вестерном в истории кинематографа. В 70-м году на церемонии вручения премии «Оскар» «Raindrops Keep Falling on My Head» удостоилась награды в номинации «Лучшая песня из фильма».
0: «Raindrops Keep Falling on My Head» —

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барри Уайт. Композиция «Never Never Gonna Give You Up», записанная Барри Уайтом в 1973 году, стала одним из первых и самых известных хитов исполнителя. Критики тогда не пророчили Барри Уайту долгую успешную карьеру. И ошиблись. До сих пор миллионы людей во всем мире считают его настоящим королем соул-музыки. Барри Уайт. Never Never.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ива тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Нэт Кинг Коул.
3: В детстве, втайне от родителей, юный Нэт Кинг Коул пробирался в ночные клубы и слушал выступления Луи Армстронга, Эрла Фаза Хайнца и Джимми Нуна. Эти люди и вдохновили мальчика стать музыкантом.
2: Нэт Кинг Коул. Мона Лиза.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мари Лафоре. Музыкальная карьера французской певицы Мари Лафоре началась совершенно случайно. В 59 году она в последнюю минуту заменила свою сестру на конкурсе молодых талантов. Более того, Мари в этом конкурсе победила. А уже год спустя началась ее кинокарьера. В 60-м девушка снялась в одной картине с Аленом Делоном и Морисом Роне, драме Рене Клемана «На ярком солнце». В 60-е годы Лафоре была одной из самых значимых фигур на французской сцене. Однако со временем музыкальная карьера ей надоела. В 78-м году Мари от нее отказалась и переехала в Швейцарию, где открыла художественную галерею. Ее последними хитами считаются композиции «Il a neigé sur yesterday», баллада, посвященная группе «Битлз», а также песня «Viens, viens», кавер на немецкий трек «Rain, rain, rain». Мари Лафоре. «Viens, viens».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Rolling Stones. Песня «Энджи» была записана группой Rolling Stones для альбома 1973 года «God's Head Soup». Долгое время ходила легенда, что Джаггер посвятил этот трек жене Дэвида Боуи, Анджеле. Но в одном из интервью Мик Джаггер этот миф развеял, сказав, что имя для песни придумал Кит Ричардс. А учитывая, что у Ричарда как раз тогда родилась дочка Анджела, нетрудно догадаться, в честь кого была названа композиция.
0: Rolling Stones. Angie.

0: Радио Монте-Карло. Gold Collection.
1: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
2: Автор композиции «Un vie d'amour» Шарль Азнавур многократно удостаивался различных наград и премий, в том числе французского ордена почетного легиона и почетного звания рыцаря Канады. А с 5 мая 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Beatles. Композицию «I'll Follow the Sun» Пол Маккартни сочинил еще до появления группы Beatles. Как вспоминал музыкант, случилось это в 59 году, когда 17-летний Пол жил с родителями в пригороде Ливерпуля. По рассказам Маккартни, этот день он хорошо запомнил. Пол тогда только начал выздоравливать после гриппа. Не желая лежать в постели, он решил поиграть на гитаре и вышел из своей спальни в гостиную. В комнате было светло, темные шторы были раскрыты, и сквозь кружевные занавески пробивались лучики солнца. Глядя на них, музыкант придумал фразу «I'll follow the sun» — «Я последую».

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло. Styx.
1: Композиция «Boat on the River» была написана американской группой Styx в 1979 году. Как признались музыканты, свою команду они назвали в честь реки, соединявшей мир живых людей с царством мертвых, не из любви к греческой мифологии. Просто это название вызывало у них меньше ненависти, чем остальные предложенные имена. Кстати, один из переводов слова Styx как раз «ненависть».
0: Styx, Boat on the River.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The winner takes it all.
2: Композиция «The Winner Takes It All», признанная в 2006 году в Великобритании лучшей песней о расставании, была написана совместно участниками Абба Бьорном Ульвейсом и Бенни Андерсоном под впечатлением от развода Ульвейса и солистки группы Агнеты Фельдскок. Впрочем, личные проблемы не повредили творческим отношениям внутри коллектива. Агнетта исполнила основную вокальную партию, несмотря на то, что она тяжело переживала разрыв, произошедший в канун Рождества 1978 года. На протяжении двух недель Абба с песней «The Winner Takes It All» удерживали первую строчку британского хит-парада, таким образом возглавив его восьмой раз.
1: Абба. «The Winner Takes It All».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Демис Русос. До начала успешной сольной карьеры Демис Русос выступал в составе других музыкальных коллективов, в том числе известной греческой команды Aphrodite's Child, основанной легендарным Вангелисом.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Демис Русос. From souvenirs to souvenirs.

0: Специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: «Канзас». Свои версии песни «Dust in the Wind» записывали Сара Брайтман, Scorpions и джаз-гитарист Берни Уильямс. Создатели сериала «Горец» настолько прониклись песней «Dust in the Wind», что использовали ее во многих эпизодах картины.
2: «Канзас», «Dust in the Wind».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. In the Ghetto.
2: В композиции «In the Ghetto», записанной Элвисом Пресли в 69-м году, рассказывается история маленького мальчика, растущего в гетто, где его окружают воры и бандиты, которые учат его своему ремеслу. В итоге от отчаяния он совершает самоубийство, и в этот же момент в гетто рождается еще один ребенок. Исполняя эту песню, имеющую политический подтекст, Элвис очень рисковал, ведь слушатели всегда ждали от него либо красивые нежные баллады о любви, либо веселые танцевальные рок-н-ролльные треки. Однако самому певцу «In the Ghetto» настолько сильно понравилось, что он решил на свой страх и риск записать эту композицию и сдать ее синглом. Пресли не прогадал. В его исполнении «In the Ghetto» стала международным хитом.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. «In the Ghetto».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мирей Матье. Репертуар Мирей Матье состоит более чем из 1000 песен на 11 языках. Исполнительнице довелось выступать перед самой разной публикой, включая глав различных государств. Матье стала первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае. Хрупкая Мирей всегда отличалась удивительной трудоспособностью и говорила, что любая усталость исчезает, как только она выходит на сцену и видит своих поклонников.
2: Мирей Матье.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Пауло Конте. Виа кон ме.
2: Известный итальянский пианист, автор и исполнитель песен Пауло Конте начинал свою профессиональную карьеру далеко не в музыкальной сфере. Получив диплом юриста в университете Пармы, Пауло устроился помощником в адвокатскую контору отца. Песни же он сочинял исключительно для своего собственного развлечения. Однако со временем хобби переросло в нечто большее. В конце 60-х, начале 70-х о Конте заговорили как о невероятно талантливом авторе. Пауло стал писать песни для известных итальянских исполнителей, например, для Адриано Челентано и популярной певицы Патти Право. При этом Пауло Конте и сам исполнял композиции собственного сочинения. Многие из его работ в будущем были использованы в саундтреках к различным фильмам, причем не только итальянским. Например, композиция «Via con me» прозвучала в известной американской комедийной мелодраме «Французский поцелуй» с Мэг Райан в главной роли.
1: Пауло Конте, «Via con me».
3: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas.
1: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. Участники группы The Mamas and the Papas узнали об этом треке от Мишель Филлипс, чей отец дружил с Андре. Музыканты часто исполняли композицию ради удовольствия, а в 1968 году решили записать «Dream a Little Dream of Me» для своего альбома «The Papas and the Mamas».
0: «The Mamas and the Papas» – «Dream a Little Dream».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Франсуаза Арди.
2: Франсуаза Мадлен Арди – французская певица, актриса и астролог. Арди – знаковая фигура в области моды и музыки, особенно во франкоязычных странах. Помимо родного французского языка, Франсуаза Арди исполняла песни на английском, испанском, итальянском и немецком языках.
1: Франсуаза Арди.
3: «Comment te dire adieu?»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри.
1: В 59 году Чак Берри был замешан в крупном скандале. Музыканта посадили на 5 лет в тюрьму за то, что он пытался вывести из Мексики 14-летнюю девушку.
0: Чак Берри.

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Kiss of Fire.
2: Композиция «Kiss of Fire» является англоязычной интерпретацией одного из самых известных аргентинских танго «Эль Чокло», впервые исполненного в 1903 году в престижном ресторане Буэнос-Айреса «Эль Американо». Эта мелодия была практически неизвестна в США вплоть до 1955 года, когда композиторы Роберт Хилл и Лестер Аллен написали англоязычную версию «Эль Чокло», названную ими «Kiss of Fire». Следует заметить, что они даже не удосужились указать действительных авторов музыки, целиком взятой ими из аргентинского танго. Свою версию «Kiss of Fire» Луи Армстронг записал в 1955 году.
1: Луи Армстронг. «Kiss of Fire».
3: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me in.

0: Так и завали.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: The Four Lads. Композиция «Истанбул, not Константинополь» была записана канадской группой The Four Lads в 1953 году. За основу мелодии этой песни была взята музыка из трека «Putin on the Ritz», сочиненная Ирвином Берлином в 1929 году. «Истанбул, not Константинополь» стала визитной карточкой The Four Lads и обеспечила команде очень плотный гастрольный график более чем на 15 лет с момента выхода песни.
3: The Four Lads. Истанбул, not Константинополь.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: История песни «Мишель» началась на студенческой вечеринке, на которую Джон Леннон пригласил Пола Маккартни. В то время в моде было все французское, поэтому Пол в шутку прикинулся французом, сел в уголок и стал задумчиво наигрывать какую-то якобы французскую мелодию. Позже о ней вспомнил Леннон и посоветовал Маккартни доделать эту композицию. Так родилась песня «Мишель».
0: The Beatles. «Мишель».

0: Специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: «Earth, Wind and Fire».
3: Песня «Фэнтези» была записана в 78 году для альбома «Earth, Wind and Fire» «All in All». По рассказам фронтмена «Earth, Wind and Fire» Морриса Уайта, «Фэнтези» он вымучивал 3 месяца. И только посмотрев вдохновивший его научно-фантастический фильм Спилберга «Близкие контакты третьей степени», смог закончить песню.
2: «Earth, Wind and Fire» — «Фэнтези».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Композиция «I just called to say I love you» была записана Стиви Уандером специально для комедии 1984 года «Женщина в красном». Фильм этот особого успеха не добился, однако песня из него стала настоящим мировым хитом, возглавив национальные чарты многих стран, в том числе США и Великобритании. Кроме того, «I just called to say I love you» принесла Стиви Уандеру премии «Золотой глобус» и «Оскар», где песня обошла такую известную композицию, как «Ghostbusters» из фильма «Охотники за привидениями». Полученную награду Стиви посвятил южноафриканскому борцу за права человека Нельсону Манделе, который в то время находился в заключении. В ответ власти ЮАР запретили в стране исполнение и прослушивание любых композиций американского музыканта.
2: Стиви Уандер, «I just called to say I love you».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Майкл Джексон. Триллер. В 1993 году Майкл Джексон выпустил одну из своих самых известных композиций. Песня об инфернальных созданиях и беспощадных монстрах «Триллер». В создании этого трека принял участие легендарный американский актер, мастер ужаса Винсент Прайс. Он записал стихотворение, звучащее в середине песни, а также жуткий смех, которым завершается «Триллер». По словам актера, за эту работу продюсеры Джексона предложили ему на выбор гонорар в 20 тысяч долларов или же процент от прибыли, которую должен был принести сингл исполнителя. Прайс тогда выбрал первый вариант, не понимая, что отказывается от миллионов долларов. Майкл Джексон. «Триллер».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Смоуки. Композиция «Needles and Pins» была написана композитором Джеком Ницше и автором слов Сани Боно в 1963 году. Как вспоминал Сани, в то время он жил дома у Ницше, так как после развода с первой женой еще не успел подыскать себе новый дом или квартиру. Вечерами друзья часто импровизировали и сочиняли песни, одной из которых стала «Needles and Pins». Первый этот трек записала подруга авторов, американская певица Джеки Дешеннон. Вслед за ней свои версии ставшей популярной песни сделали многие исполнители, в том числе и новая супруга Сани Боно Шер. Однако самой известной является версия «Needles and Pins» в исполнении британцев Смоуки, записавших эту песню в 1977 году. Смоуки. «Needles and Pins».

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Бип-боп.
2: Композиция «Бип-боп», вошедшая в альбом 1971 года «Wild Life», является одной из самых критикуемых песен за всю творческую карьеру сэра Пола Маккартни. В одном из интервью сам музыкант признался, что даже он временами съеживается во время прослушивания этой своей записи. По словам экс-битла, так бывает, когда в музыке ты позволяешь себе игривость, а через месяц или через год слушаешь получившуюся композицию и думаешь, что это было даже слишком игриво. В ответ на критику Пол только пожимает плечами и говорит, что он никогда не позиционировал бип-боп как нечто значительное и что это всего лишь шуточная песня.
1: Пол Маккартни и Wings. Бип-боп.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Donna Summer. Hot Stuff.
2: Американская певица Donna Summer, получившая неофициальный титул «Королевы диско», прославилась во второй половине 70-х годов прошлого века. В 92-м на Голливудской аллее славы была установлена звезда ее имени, а совсем недавно Donna Summer посмертно была включена в зал славы рок-н-ролла. Одной из самых известных ее работ стала песня «Hot Stuff», записанная Summer в 1979 году. В 80-м певица получила за эту композицию Грэмми в номинации «Лучшее рок-исполнение» и стала первой женщиной, победившей в этой категории.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Animals. Композиция «The House of the Rising Sun» — это американская народная баллада, появившаяся, по мнению историков, в период с 16 по 18 век. В фольклорной версии этой песни ее главной героиней была женщина, которая рассказывала о том, как некий дом восходящего солнца погубил ее жизнь. Многие историки сходятся во мнении, что под этим самым домом подразумевался бордель, однако документального подтверждения эта версия не имеет. В наши дни существует немало вариантов этой песни, причем с разными сюжетными линиями и разными героями, как женского, так и мужского пола. Самой же известной является версия «The House of the Rising Sun» британской команды Animals, записанная музыкантами в 1964 году. Animals. House of the Rising Sun.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Барбара Стрейзанд. Барбара Стрейзанд на данный момент является одной из самых титулованных женщин шоу-бизнеса. В ее коллекции два «Оскара», полученные в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также награды «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус». В 2006 году певица попала на 5-е место списка богатейших людей в музыкальной индустрии, опубликованного журналом Forbes.
0: Барбара Стрейзанд.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. В 79 году личная жизнь Джо Дассена сильно отвлекает его от творчества. Отношения со второй женой, ждущей второго ребенка, портятся до такой степени, что Дассен готов в любой момент разводиться. Тем не менее, музыкант пытается переключиться на работу и в мае записывает великолепную балладу «Le Dernier Slow». Особенную популярность, к удивлению Джо и его лучшего друга, продюсера Жака Пле, «Le Dernier Slow» приобретает в Латинской Америке, куда исполнитель отправляется с гастролями. Как сказал Пле, в королевстве танго потрясающее слоу, сделанное во Франции, пользуется огромной популярностью.
2: Джо Дассен, «Le Dernier Slow».

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Eagles. Один из авторов песни «Отель Калифорния» Дон Хентли сначала назвал песню своей интерпретацией высокой жизни в Лос-Анджелесе, а позднее утверждал, что эта композиция о мрачной оборотной стороне американской мечты и об излишествах в Америке, о которых музыканты многое узнали. У слушателей, критиков и журналистов появились свои теории о смысле этой композиции, многие из которых противоречат друг другу. По одной из версий, отель «Калифорния» — реальный отель, расположенный на побережье Калифорнии. По другой — это психиатрическая клиника, а все, что происходит с главным героем — всего лишь галлюцинации.
3: Eagles. Отель «Калифорния».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Carpenters.
1: Композиция «They Long to Be Close to You» впервые была исполнена Ричардом Чемберлейном, но особого успеха исполнителю не принесла. Настоящим хитом песня стала лишь в исполнении дуэта «The Carpenters», записавших «They Long to Be Close to You» в 70-м году.
0: Carpenters. «They Long to Be Close to You».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 2000 году Нэт Кинг Коул был введен в зал славы рок-н-ролла как человек, оказавший на становление этого самого рок-н-ролла огромное влияние. Как сказал Нэт Кинг Коул, когда я пишу песни, я большое внимание уделяю текстам. Я пытаюсь рассказать какую-то историю, при этом на фоне должна играть музыка.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул. Смайл.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Пэтси Клайн. Композиция «Crazy» была написана в 1962 году легендой кантри-музыки Вилли Нельсоном для американского певца Билли Уокера, но тот отказался исполнять этот трек. К Пэтси Клайн, уже тогда являвшейся чрезвычайно популярной певицей, демо-версия «Crazy» попала случайно. Вилли Нельсон как-то встретил в баре мужа исполнительницы и попросил его показать «Crazy» жене. Пэтси песня не понравилась, но после того, как ее продюсер переделал изначально быстрый трек в балладу, Клайн изменила свое мнение и записала композицию, ставшую в ее исполнении мировым хитом. Пэтси Клайн, Crazy.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Дел Шеннон.
1: Настоящее имя Делла Шеннона – Чарльз Уидон Вестова. Свой псевдоним этот американский певец позаимствовал сразу из двух источников. Взял фамилию рестлера Марка Шеннона и имя модели Кадиллака – Кадиллак Купе Девиль.
0: Дел Шеннон.

0: baby, run crazy.
1: Радио Монте-Карло представляет. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
2: Фрэнк Синатра. The Lady is a Tramp.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Ив Монтан. Les jardins de Monte-Carlo.
3: Je donnerai tous les jardins de Monte-Carlo. Théa Chardin, là j'en garde un

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. История любви Дассена к Франции началась в конце 40-х годов, когда отец Джо, кинорежиссер Жюль Дассен, преследуемый маккартистами, был вынужден покинуть Калифорнию и обосноваться в стране, ставшей впоследствии второй родиной певца. Однако окончательно Джо Дассен обосновался во Франции лишь в 1963 году. Будучи студентом в Америке, Джо пел для американцев песни Брассенса, а Елисейскими полями отдал дань Парижу, городу, с которым связан его ошеломляющий успех.
2: Джо Дассен. Les Champs-Élysées.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: England Dan and John Ford Coley. Американский поп-рок дуэт England Dan и John Ford Coley был образован в 70-м году школьными друзьями Дэном Силсом и Джоном Фордом Коули. В дискографии дуэта 11 альбомов и 9 синглов. Тем не менее, самой успешной стала их самая первая работа «I'd Really Love to See You Tonight». England Dan and John Ford Coley.
2: I'd really love to see you tonight.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мистер Боджанглс.
2: Автором композиции «Мистер Боджанглс» является американский кантри-исполнитель Джерри Джефф Уокер. На написание этой песни, по словам Уокера, его вдохновил реальный случай жизни. В 1965 году музыкант в качестве наказания за появление в общественном месте в нетрезвом виде был отправлен в тюрьму Нового Орлеана. Джерри посадили в камеру с тремя другими заключенными. Среди них находился бездомный, который называл себя «Мистер Боджанглс». Чтобы скоротать время, товарищи по несчастью обсуждали все, что приходило им на ум. До тех пор, пока мистер Боджанглс не рассказал историю гибели своей собаки. В камере повисло напряжение. Кто-то попросил разрядить обстановку, и тогда мистер Боджанглс подскочил и начал отплясывать чечетку. Свои версии песни «Мистер Боджанглс» записывали многие артисты, в том числе и американская певица Нина Симон, в чьем исполнении эта композиция знакома многим слушателям.
1: Нина Симон. «Мистер Боджанглс».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Композиция «All of Me» была написана в 31-м году прошлого века. Первой ее исполнила очень популярная в то время американская певица и актриса Белль Бейкер. Трек быстро стал настоящим хитом и привлек внимание не только слушателей, но и музыкантов. Свои версии «All of Me» после Белл Бейкер записали десятки известных артистов. Например, Бинг Кросби, Билли Холидей, Луи Армстронг, Дин Мартин, Элла Фицджеральд и, конечно же, Фрэнк Синатра, в чьем исполнении эта композиция получила мировую славу. Фрэнк Синатра. «All of Me».
2: «All of Me». «Why not take all of me?» Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Монте-Карло представляет. Золотая коллекция радио Монте-Карло. Перикома.
1: В центре Канненсберга, родного города Перикома, установлен памятник исполнителю, на котором можно увидеть надпись «К этому месту Бог привел меня». Статуя имеет уникальную особенность – петь. Поющая статуя Перикома поет песни певца на механическом воспроизведении. Архитектурное творение, установленное в родном городе, певец не увидел при жизни.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Перикома, and I love you so.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мелодия «Where do I begin? Love story» была написана французским композитором Франсисом Ле в 1970 году для фильма «История любви». До сих пор эту картину, действие которой происходит в Гарвардском университете, в обязательном порядке показывают студентам-новичкам. Киносеанс «Истории любви» стал в этом престижном учебном заведении еще одной незыблемой традицией.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Love Story.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: До того, как появился проект «Санта Эсмеральда», его будущий фронтмен и вокалист Лерой Гомес, американец по происхождению, подрабатывал в Европе сессионным музыкантом. Одним из исполнителей, пригласивших его для записи партии саксофона, стал сам Элтон Джон. В парижской студии талантливого молодого человека заметили продюсеры и авторы песен Николас Скорски и Жан-Мануэль Дескарно и предложили Лерою Гомесу создать собственный проект, который был назван «Санта Эсмеральда».
0: «Санта Эсмеральда. You're my everything».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Нэт Кинг Коул. В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

0: Радио Монте-Карло. Gold Collection. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
1: You're my first, my last, my everything.
2: Композиция «You're my first, my last, my everything» была записана Барри Уайтом для его третьего студийного альбома «Can't Get Enough», увидевшего свет в 1974 году. Черновой вариант песни сочинил близкий друг музыканта Питер Рэдклифф. Он не мог закончить ее в течение 21 года. Когда он показал наброски Барри, тот с радостью согласился доработать и исполнить композицию. Барри Уайт превратил изначально кантри-песню в образец музыки диско, слегка переработал слова и вскоре записал один из своих наиболее известных хитов.
1: Барри Уайт. You're my first, my last, my everything.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Песня «Le feuille morte», «Опавшие листья», родилась, когда французский поэт Жак Привер услышал мелодию, сочиненную Жозефом Касма, и решил написать для нее слова. В 1945 году режиссер фильма «Врата ночи» Марсель Карне включил эту композицию в свою картину. В кино «Le feuille morte» исполнил Ив Монтан, а после знакомства с Жаком Привером внес песню в свой концертный репертуар.
0: Ив Монтан, «Le feuille morte».
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Кэт Стивенс.
3: Текст композиции «Morning Has Broken» в первой половине 20 века сочинила детская писательница Элеонор Фарджон. Ее слова положили на старинную шотландскую мелодию и сделали «Morning Has Broken» христианским гимном, который чаще всего на службе пели дети. Английский исполнитель Кэт Стивенс обнаружил «Morning Has Broken» как раз в детском сборнике гимнов и решил записать свою версию этой песни.
4: Кэт Стивенс «Morning Has Broken»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнки Валли. Первый исполнитель композиции «Can't Take My Eyes Off You» Фрэнки Валли долгое время скрывал свой настоящий возраст. Музыкант делал это для того, чтобы привлечь публику разных возрастных категорий. Валли это удалось. Песня «Can't Take My Eyes Off You» знакома нескольким поколениям. Правда, вряд ли из-за того, что артист пытался казаться моложе, чем он есть на самом деле.
0: Фрэнки Валли «Can't Take My Eyes Off You»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.
2: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс. Тема любви из картины «Крестный отец» была написана в 1972 году знаменитым итальянским кинокомпозитором Нино Ротта. Позже на мелодию были положены слова, и песня получила название «Speak Softly Love». Со своим саундтреком для «Крестного отца» Нино Ротта был номинирован на премию «Оскар». Правда, комиссия исключила его из списка претендентов, так как было установлено, что большинство композиций являлись переделанными работами, сочиненными им для картины Феллини «Фортунелла» 1958 года. Энди Уильямс. «Speak Softly, Love».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Тутти Фрутти.
2: Одна из самых ранних и самых известных рок-н-ролльных песен «Тутти Фрутти» была написана американским певцом и композитором Ричардом Уэйном Пенниманом, выступавшим под сценическим псевдонимом «Литл Ричард». Именно эта композиция стала его первым и главным хитом. Причем сочинил ее Ричард во время обеденного перерыва на кухне автостанции, где в то время работал мойщиком посуды. Свои версии песни в разное время записывали многие музыканты, от Адриана Челентано до Стинга. Однако самый известный и узнаваемый «Тутти Фрутти» стал в исполнении Элвиса Пресли, записавшего хит «Литл Ричарда» в 1956 году.
1: Элвис Пресли. Тутти Фрутти.

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Композиция «Mami Blue» была написана в 1970 году известным французским автором песен Юбером Жиро. По легенде, балладу, ставшую в будущем мировым хитом, исполненным на нескольких языках, Юбер сочинил в автомобильной пробке, попросту потому, что не знал, чем еще себя занять. Демо своей новой работы он разослал нескольким знакомым продюсерам в разные страны мира. Любопытно, что первая версия «Mami Blue» была записана на итальянском языке, а не на родном для Жиро французском. Ее исполнительницей является популярная итальянская певица Ивана Спаня. Однако одной из самых известных сегодня считается версия «Mami Blue» Кулио Иглесиаса, записанная легендарным испанцем в 1994 году для альбома «Crazy». Кулио Иглесиас. «Mami Blue».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джо Дассен. После ошеломительного успеха песни «L'été indien», над которой Джо работал с Кутуньо и Половичини, Дассен решает не расставаться с этим творческим тандемом. В новом альбоме, записанном, как всегда, между Парижем и Лондоном, масса блестящих хитов. «Эсотенок Зистепа», «Иль фонетра Монако», «Савапа шанже ле монде», «Салю». Все тексты на французский язык переводит Пьер Деланое. Диск выходит в декабре и бьет во Франции рекорды продаж, так же, как изданный в январе сингл «Савапа шанже ле монде».
2: Джо Дассен. «Савапа шанже ле монде».
3: C'est drôle,

специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Дин Мартин.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Многие ошибочно приписывают композицию «Only You» Элвису Пресли из-за похожего тембра голоса и манеры исполнения. На самом деле с королем рок-н-ролла путают Тони Уильямса, вокалиста группы The Platters. Именно он в 1955 году записал песню «Only You», сочиненную продюсером команды Баком Рэмом.
0: The Platters. Only You and You Alone.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Brotherhood of Man. Песня «Save Your Kisses for Me» британской группы Brotherhood of Man принесла команде и, собственно, всей стране победу на Евровидении в 76 году. Композиция до сих пор входит в сотню самых продаваемых синглов в Великобритании. Brotherhood of Man. «Save Your Kisses for Me».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: «Арию Саммертайм» из оперы «Порги и Бес» Джорджа Гершвина исполнило великое множество артистов. По количеству версий песня опережает даже хит «The Beatles Yesterday». Одним из самых известных вариантов «Саммертайм» стал дуэт Луи Армстронга и Эллы Фиджеральд, записанный ими в 1957 году.
0: Элла Фиджеральд и Луи Армстронг. «Саммертайм».

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

What? What's that? What's that? One time? All right.

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Рики Повери. Волеву дансе.
3: Название итальянской команды «Рики и Повери» переводится как «богатые и бедные». Придумал его продюсер группы Франко Калифано, обосновав это тем, что его подопечные были очень бедны материально, но невероятно богаты духовно. Франко также придумал для музыкантов соответствующий образ. Двоих участников, Марину Акиену и Анджело Соджо, он одел в бедняков, а еще двоих, Анджелу Брамати и Франко Гатти, в богачей. Баланс «Рики и Повери» был нарушен в 1981 году, когда из группы со скандалом ушла Марина Акиена, которая решила, что сольно добьется еще большего успеха. Однако об исполнительнице быстро забыли, а вот превратившиеся в трио «Рики и Повери» стали еще более популярными. Одной из самых известных песен команды стала композиция с французским названием «Voulez-vous danser», что можно перевести фразой «Не желаете ли потанцевать?»
2: Рики Повери. «Voulez-vous danser?»

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: If you think you know how to love me.
2: На заре своей карьеры в далеком 1973 году группа Smokey заключила контракт с печально известной звукозаписывающей компанией Decca Records в Лондоне. В историю эта компания вошла как совершившая самую большую ошибку в современной музыке. В 1962 году, после двухчасового прослушивания, она отказала в контракте группе Beatles, сославшись на то, что им будет некомфортно работать с коллективом из удаленного от столицы Ливерпуля. По иронии судьбы, контракт со Smokey подписал тот же человек, который в свое время отказал Битлам. Впрочем, ошибку он совершил и в этот раз, поскольку с Decca Records у рок-коллектива дела не заладились, и на их студии не было записано ни одной пластинки.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Smokey. If you think you know how to love me.
3: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
1: Барбара Стрейзанд.
2: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства

0: детства. Она называлась Бэк-Рива, но много лет спустя была переименована в Мун-Рива в честь работы Джонни Мерсера.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Барбара Стрейзанд. Мун-Рива.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Би-Джей Томас. Композиция «Raindrops Keep Falling on My Head» была написана в 1969 году американским композитором Бертом Бакараком и автором слов Холлом Дэвидом для картины «Буч Кэссиди» и «Sundance Kid». В качестве исполнителя трека Бакарак вначале видел Рэя Стивенса, но Рэй отказался принимать участие в записи. Тогда композитор предложил свою песню Бобу Дилану, но и от него получил отрицательный ответ. После композиция была отправлена Би-Джей Томасу без уточнения того, что он не первый, кому ее предлагают. Томасу работа понравилась, и в его исполнении «Raindrops Keep Falling on My Head» в 1970 году стала главной песней США и 4 недели держалась на вершине национального чарта.
0: Би-Джей Томас. «Raindrops Keep Falling on My Head».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Анри Сальвадор. Известный французский исполнитель Анри Сальвадор был настоящим футбольным фанатом. Болел Анри за Пари Сен-Жермен и поддерживал любимый клуб не только словом, но и делом. Команда испытывала финансовые трудности, и на тот момент президент ПСЖ Даниэл Хетчер призвал поклонников купить пожизненные абонементы на домашние матчи за 10 тысяч франков. Анри Сальвадор купил 4 таких абонемента.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Анри Сальвадор. Шамбраве квю.

0: Монте-Карло представляет.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Мари Лафоре. Композицию «Mon amour, mon ami» «Моя любовь, мой друг» французская певица и актриса Мари Лафоре записала в 1967 году. 35 лет спустя эта песня прозвучала в фильме Франсуа Озона «Восемь женщин». Однако в картине ее исполняет не Мари Лафоре, а актриса Вирджини Ледвоен, сыгравшая в этой киноработе одну из главных ролей. Мари Лафоре. «Mon amour, mon ami».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. «I Concentrate on You».

0: специальный поток «Радио Монте-Карло». Gold Collection. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Carpenters.
1: Композиция «Rainy Days and Mondays», записанная дуэтом «The Carpenters» в 1971 году, попала на второе место чарта Billboard Hot 100 и получила в Америке золотой статус. Лучшая подруга Карен Карпентер Оливия Ньютон-Джон записала кавер на трек дуэта «The Carpenters» «Rainy Days and Mondays» и включила его в свою пластинку «Indigo Woman of Song».
0: Carpenters. «Rainy Days and Mondays».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: Певческая карьера Нэта Кинга Коула началась благодаря случаю. В 30-е Нэт играл на пианино в одном из клубов в составе своего трио. И тут один из посетителей, видимо, VIP-гость, попросил исполнить «Sweet Lorraine». Коул уточнил, что он не певец, но менеджер клуба убедил его спеть-таки для постоянного клиента. Вот тогда-то неофициально и началась вокальная карьера Нэта Кинга Коула.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Нэт Кинг Коул. Autumn Leaves.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Brothers Four. Композиция Greenfields стала вторым и самым успешным синглом американской фолк-группы The Brothers Four. Существует эта команда уже более 50 лет. Причем самое первое выступление коллектива, с которого началась музыкальная история The Brothers Four, состоялось по чистой случайности. Друзья музыкантов решили пошутить и позвонили им от имени директора одного из местных баров, предлагая в этом самом баре выступить. Когда команда приехала на площадку, им очень удивились, но тем не менее разрешили выйти на сцену. Посетителям концерт понравился, и The Brothers Four предложили выступать в этом баре на регулярной основе.
2: Brothers Four, Greenfields.